А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Бресте будет до плюс 24, в Гомеле и Гродно 20-22 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 18-20 и в Минске днем до 22 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Бресте будет до плюс 24, в Гомеле и Гродно 20-22 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 18-20 и в Минске днем до 22 тепла и без дождей.

0: Певицу года 2027 народным голосованием выбрали в Беларуси.
1: Слушай, прям целая какая-то...
0: Ну, есть же ребята, кто вот там любит это, увлекается там природой, там птичками,
1: ну,
0: всем
1: нет,
0: прочим.
1: Конечно, есть.
0: Да, и разные есть телеграм-каналы, и там было открыто голосование, и огромное количество людей проголосовало. И вот если в этом году...
1: Я просто не слышал никогда про такое, но...
0: Ну, что птичками не интересуешься? А если только бабочками? Вот если птичка...
1: Не добавляй ночными.
0: Все, я ни слова не сказала, это ты сам. Птичка этого года — черный аист. А знаете, какая птичка следующего года? Это золотистая щурка. Золотистая щурка. Что мы знаем про золотистую щурку? Нет, ну, во-первых, эта птичка очень красивая, там она такая яркая, все это. Но я подумала, а что это белорусы вдруг выбрали вот эту щурку? Да? Почему непонятного там голубя или воробья? Да? Итак, три факта про золотистую щурку.
1: Так.
0: Во-первых, эти птички, они питаются осами, шмелями, летающими жуками, цикадами. В общем, все, что нас раздражало целое лето, они это все...
1: Кстати, я вот смотрю, они, ну, прикольный расцвет. Расцвет такой смешной у них. Я даже таких птичек у нас, этих щурок, никогда и не видел.
0: Да, у нее такой желтый подбородок, черная полоска у глаз.
1: Ну, у птицы это называется не подбородок летово.
0: А как?
1: Ну, просто нижняя щурка. Это не подбородок.
0: Мордочка.
1: Подбородок.
0: Клювик. Голубое брюшко. Нет, птица классная. И вот первое, значит, они съедают все то безобразие, которое нас целое лето раздражало.
1: Главное, чтобы деда не съели. Ну, потому что если бы какую-то бабушку раздражает дед, птица может прилететь и сказать: давай ее съем.
0: Ну, если дед маленький, то это его вина.
1: Второе,
0: почему? Вот ты знаешь, оказывается, что живут и гнездятся эти птички большими дружными колониями. То есть ты не сам в ответе за своего птенчика, да? А как бы вся твоя семья, весь твой клан, понимаешь, будет воспитывать этого молодого, неопытного. Очень удобно. А ты можешь в это время куда-нибудь там слетать по делам.
1: Понятно. Так, и третье, что?
0: И третье, на самом деле, вот эти золотистые щурки, это же птички перелетные. Они зимуют где-то там в Африке, где тепло, где хорошо. Ну и потом к нам ненадолго заглядывают и снова улетают.
1: Короче, это пример птички, которая всегда хорошо, она как бы всегда в отпуске. И здесь,
0: вот и, я
1: и зимой. Да,
0: да, да.
1: Поэтому,
0: понимаешь, это мечта белоруса.
1: Девчонкам нашим, видимо, очень понравилось. Все понятно.
0: Мечта белоруса.
1: Золотистая щурка. Ну, слушай, вот прикольно то, что надо посмотреть вообще, сколько их у нас, видимо, немного. Как бы. Я просто к чему? Ну, купил себе вот такую личную щурку золотистую, посадил на даче, вот, прилетел шмель какой-то и выпустил. И на заборе написать всем, чтобы предупреждение было: осторожно, злая щурка.
0: Ну вот, можно и так.
1: Ну.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет.
1: Да, играем мы сегодня с Татьяной. Татьяна работает в интернет-магазине косметики, а вообще они занимаются там производством, продажей, еще что-то, всего для маникюра.
2: Вот ты как.
1: Правильно я все сказала, Тань?
3: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Татьяна. Что вы производите все для маникюра?
3: Гели. Гели, гель-лаки.
4: Гелики, да. Лаки?
1: Гели, гель-лаки. А. Сафронов, гелики.
3: Это не в теме.
4: Я ничего не понимаю. Для меня лаки — это удача. Вот. А вы сказали гелики, лаки. Я подумал, что вы напеваете песню Фаррелла Уильяма «Get Lucky».
1: Таня, а вы сейчас на громкой связи с нами?
3: Да.
4: А переходите на тихую.
1: Угу, на тихую, пожалуйста, чтобы мы вас лучше слышали, ведь впереди у нас очень приятный диалог.
4: Впереди у нас с вами целая жизнь.
1: Очень приятный диалог.
4: В течение минуты вы будете отвечать на вопросы. Ваша сложность будет заключаться в том, что ответы ваши должны начинаться, вернее, не начинаться, а состоять только из слов, которые будут начинаться на выпавшую букву. А выпавшую букву определяет наш генератор. Сейчас запустим его и посмотрим, на какую букву вам нужно будет сегодня использовать слова. Буква «Л» – Леонид.
1: Угу.
4: У вас сегодня? Угу. Услышали?
1: Да, хорошо.
3: Да, да.
4: Татьяна, смотрите, ситуация очень простая. Вы говорите, вы маникюрами занимаетесь, да?
1: Производят гель-лаки.
4: Ногтиками, да?
3: Да, да.
4: Вот, я к вам за гелем пришел. Хочу себе гель, лак, вот. Все хочу. Короче, сейчас
1: гель и лак.
4: Да, ну, сейчас будем разбираться, что я хочу. Поехали, время пошло.
1: Давай, давай.
4: Татьяна, скажите, что это красненькое такое у вас?
3: Линолеум.
4: Линолеум? А я думал, это ламинат. Слушайте, почему вы кладете линолеум на ногти?
3: Легкий.
4: Ну, не знаю, ламинат, мне кажется, все-таки полегче. Скажите, а что еще вы можете предложить для того, чтобы маникюр был неотразим?
3: Лак.
4: Какой?
3: Лиловый.
4: Лиловый. А не будут косы смотреть, что я мужчина с лиловым лаком?
3: Легко.
4: Так мне не надо, чтобы так на меня легко смотрели. Мне надо, чтобы... Ну хорошо, слушайте, а скажите, пожалуйста, какие еще сейчас есть инновации в мире маникюра? Что вот сейчас можно сделать такого, чего раньше нельзя было?
3: Лампы.
4: Лампы можно? И светить ими можно? Если ключик потерялся, в дверь посветить?
1: Эх, Сафронов, сразу видно, ничего ты в теме не понимаешь.
4: И знаешь, Полин, в моем случае хорошо.
1: Ну, на самом деле, да, да. А вот Татьяна настоящий эксперт. Ну что, справилась?
4: Конечно, подарок ваш. Все, расслабьтесь, выдохните, вы выиграли.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
5: Короткая реклама.
6: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
7: Но у радио нет яркости.
8: Это пока.
6: БТРа дарит фрибонус на 1000 рублей.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Ну что, Полин, успокаивай всех родителей, которые стрессуют перед 1 сентября. Чего делать нам?
2: Да.
1: 8 часов 35 минут.
2: Давайте сразу вот определимся, что вам нужно защищать свои физические ресурсы. Что это значит?

0: Друзья мои, середина рабочей недели, все меньше дней остается до конца этого лета. Вот представляете, уже по пальцам пересчитать их можно.
1: Это смотря сколько у тебя пальцев. Извините.
0: Слава богу, пока это фрезеровщиком не работал.
1: Ну
0: на
1: ладно,
0: месте
1: тогда,
0: все.
1: Действительно, тогда действительно по пальцам, да. Да.
0: Ну что, ребят, как? Мозги еще работают?
1: Слушай, ну не знаю.
0: К осени готовы?
1: К осени нет. А вот, кстати...
0: А вот мозги работают, да? К осени готовы, но мозги работают.
1: Вот этот про мозг заговорил. Знаешь, у меня есть удивительные факты и особенности мозга, о которых вообще никто даже не догадывался.
0: Это лично твои?
1: Лично моего мозга. Да нет, наши общечеловеческие.
0: Ты сейчас там покажешь.
1: Смотри, что покажу.
0: У Летовой, как в игровом компьютере, корпус открывается.
1: Да-да-да, ты
0: кулеры подсвечивающиеся, можно посмотреть. Ну ладно.
1: Правда, это интересные факты. Вот о них и расскажем
0: давай,
1: уже через 7 минут.
0: Давай.
1: Да, Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. С 1 сентября общественный транспорт в Минске будет ходить чаще. Это связано с переходом на осенне-зимний период работы, так как пассажиров станет больше, сообщает Белта. Например, корректировки коснутся автобусов по номерам номер 1, 15, 16, 17 и других. Также обновится график трамвайных маршрутов номер 9 и 11. Подробности есть в сети. Индивидуальных предпринимателей в Беларуси лишили права заниматься еще несколькими видами деятельности. Такое постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале. ИП больше не смогут получать разрешение на создание, реконструкцию или модернизацию источников электрической и тепловой энергии мощностью 500 кВт и более. Также для них закрывается доступ к деятельности в сфере возобновляемых источников энергии. Кроме того, индивидуальные предприниматели не смогут заниматься генно-инженерной деятельностью. Какие новые направления запустит Белавия в бархатный сезон, рассказали в пресс-службе авиакомпании. Так, с начала осени слетать можно в традиционный Дубай-Стамбул, а с октября расширяется маршрутная сеть в Азию. С 21 октября возобновляются полеты на Пхукет, с 27 октября на Шри-Ланку. С 25 октября стартует полетная программа в Бангкок. И в завершение о спорте. Новичком хоккейного минского «Динамо» стал американец Джейк Бишоф. Об этом сообщает Белта. Соглашение с 32-летним защитником рассчитано на один год. В минувшем сезоне он выступал в НХЛ за шанхайских драконов. В его активе есть и опыт выступления в НХЛ. Бишоф сыграл 4 встречи за «Вегас». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске до 20 тепла, в Могилеве 21 градус выше нуля, в Гомеле плюс 23, в Бресте 24 тепла, в Гродно и Минске 22 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Вы слушаете Юнистар, и у нас прямо сейчас будут невероятные факты о мозге. Полина Летова что-то нашла в интернете, и вот сейчас нас будет удивлять.
1: Да, слушайте, вы не поверите, но первый факт. Оказывается, мозг сам не чувствует боли. Поэтому даже операции на открытом мозге можно проводить, пока человек находится в сознании. Он даже может разговаривать, понимаешь? И ничего чувствовать не будет. Ну, представляешь? Нет, поэтому...
0: Я просто вспомнил сцену из фильма «Ганнибал», где он приготовил. Да, и
1: ну, говорит, вот удивительное
0: блюдо,
1: не
0: и тот
1: больно.
0: Сидит за столом, сам пробует, говорит, да, хорошо, вкусно. А он ему прям оттуда на тарелочку
1: накладывает. Ну, вот.
0: Не, ну понятно, конечно, он не может чувствовать боли, потому что мозг тебе сигналы раздает по телу твоему, где боль должна
1: быть. Да, да, ну там, пальцы, там у самого-то мозга нет болевых рецепторов. Ну, ну вот видишь, прикольно, как... интересно. А еще
0: поэтому,
1: один...
0: если что, надо бить по мозгам. Тогда не больно.
1: Да, да, да. Есть еще один интересный факт. Вообще, вы знали, что мозг – это практически самый жирный орган? Не знали? 60% мозга составляет действительно жиры.
0: То есть, если у вашего мужа большой живот, не переживайте, там здоровые мозги, а еще
1: ну вот, вот, вот может быть, понимаешь? Да, поэтому,
0: очень умный человек.
1: Да, там не живот ягодицы, а мозг всегда берет на себя удар. И третий.
0: Надо сидеть не на пятой точке.
1: Так неудобно, как ты предлагаешь.
0: Это будет красивая вмятинка, круглая.
1: Третий интересный факт. Мозг вообще-то не устает от умственной работы. Вот если ты долго сидишь, там работаешь или учишься, и потом кто-то говорит, ой, у меня сейчас мозги взорвутся или мозги кипят. Все это ерунда. Это эмоции, стресс, переживания. С мозгом полный порядок. Он готов работать и работать.
0: Я не готов. Вот в чем дело. Поэтому...
1: А ты подружись со своим мозгом.
0: Я редко этим занимаюсь.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Если вы хотите, друзья, знать, что вас ждет в среду, тогда через 7 минут делайте Юнистар еще громче, потому что будет утренний гороскоп.
1: Да, совсем скоро.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Реклама. Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер «Стоматология Стомика».
8: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
9: Имплантацию? Сделаем.
10: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
11: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: Мы обещали вам утренний гороскоп, и прямо сейчас его вам представим.
1: Да, счастливчика дня назовем в конце. Вот овны сегодня будут испытывать некоторые сомнения в решении разных вопросов, поэтому можно с кем-то и посоветоваться.
0: Так, ну а тельцам сегодня нужно принимать решение максимально быстро.
1: Близнецы, подумайте, от чего уже давно пора было бы избавиться, и наконец-таки избавьтесь.
0: Раки, находите сегодня компромиссы.
1: Львы, не спешите с принятием любых серьезных решений. Лучше потратьте время на то, чтобы обдумать.
0: Девы, у вас сегодня все будет делиться на черное и белое, и никаких полутонов.
1: Весы сегодня очень обидчивы, очень эмоционально, знаете это.
0: Раки, хотел сказать. Скорпионы, сегодня у вас повышенная активность, и, как знаешь, будут говорить про скорпионов окружающие, будут создавать кипучую деятельность.
1: Угу. А стрельцы вот сегодня очень дотошные. Ну вот захочется разобраться абсолютно во всем.
0: Козероги, у вас повышенный эмоциональный фон сегодня.
1: Да, водолеи. Вам захочется покомандовать кем-нибудь, а вот захочется ли остальным это слушать?

0: Реклама.
1: Собрать ребенка в школу с Карри легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.carri.com и по телефону 17-396-38-33.
2: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
3: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
0: Это была реклама.
4: Доброе утро. Утро в Беларуси 7:25, сейчас новости коротко. Индивидуальных предпринимателей в Беларуси лишили права заниматься еще несколькими видами деятельности. Это постановление Совета министров. Например, ИП больше не смогут получать разрешение на создание, реконструкцию или модернизацию источников электрической и тепловой энергии мощностью 500 кВт и более. В Минске обновят старейшее общежитие БНТУ, которому практически 75 лет. Оно находится на проспекте Независимости, около ЦУМа. Фасад здания очистят, восстановят утраченную лепнину. Новичком хоккейного минского «Динамо» стал американец Джейк Бишоф. Об этом сообщает Билд. Соглашение с 32-летним защитником рассчитано на один год. Яндекс открыл доступ к своему медицинскому ИИ-ассистенту. Раньше с ним могли работать только сотрудники клиник. С его помощью можно проверить, совместимы ли друг с другом назначенный препарат или уточнить порядок обследований. Подробности есть в сети. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
2: Партнер новостей – препарат «Хефитол».
5: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индер, Франция. Реклама.
4: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске до 20 тепла, в Могилеве 21 градус выше нуля, в Гомеле плюс 23, в Бресте 24 тепла, в Гродно и Минске 22 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: не из математики, она очень жизненная. Давай, пожалуйста, для этого. 7 часов 35 минут, пришла зарядная станция, вот слушайте внимательно.
1: Называется теория августа. Дело в том, что когда лето заканчивается, как будто бы заканчивается какой-то определенный период жизни, да? А значит, впереди тебя ждет что-то новое.
0: Да.
1: И это новое нас очень часто пугает. И нам куда проще возвращаться к чему-то старому, доброму и знакомому. Поэтому теория августа заключается в том, что под конец лета у многих людей возникает желание с головой окунуться вот это, в это старое доброе прошлое.
0: Ага.
1: Вернуться к бывшим партнерам, на старую работу. Ну, в общем, там, где нам уже как будто бы все понятно.
0: Слушай, эта теория, конечно, очень наглядна. Можно ее наблюдать, вот когда, например, ты где-нибудь в офисе коллеге подарок делаешь, баночку кофе в пакетике. И спустя там полгода, 8 месяцев на другой праздник от другого коллеги ты получаешь эту же баночку в подарок в

0: вернул все равно к тебе.
1: А я знаю, что думаю? У меня просто есть один знакомый, он ездил на Мерседесе, а не так давно пересел на Опель 87-го года, да? И я все думала, ну, может быть, ну, как-то там жизнь не так складывается. Нет, теперь я поняла, это просто теория Августа. Ему куда приятнее возвращаться к старому, доброму, проверенному, понимаешь?
0: Ну, или кредит не позволяет.
1: Ну, это другая теория.
0: Или, знаешь, еще тоже очень хорошо... Теория Августа работает, когда ты вот так в выходные в отрыв взял с друзьями там куда-нибудь на природу, да, сюда.
1: Ну да.
0: А по теории Августа ближе к понедельнику, потому что надо домой к жене вернуться. Там, скорее всего, наготовлено, там тепло.
1: Там старое, доброе, известное.
0: Да, там все хорошо. Или еще очень хорошо теорию Августа на себе, конечно же, ощущают те, кто в конце мая, выходя из школы, думаю, больше сюда никогда не вернулся. А сейчас 1 сентября, и опа!
1: Главное, чтобы это не были 11-классники, это очень странно было бы.
0: Нет, я как раз-таки про тех, кто застрял в 7-м, в 9-м по несколько раз.
1: Тогда да, тогда да.

0: техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.biltelecom.by или по телефону 123.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Утреннее шоу продолжим игрой, друзья.
1: Да, игра называется «Наша стоп-спойлер». Выиграть здесь можно сертификат на квест в клаустрофобии. Да даже не это главное. А главное, что можно зарядить себя классными эмоциями и узнать или вспомнить о каком-то крутом фильме, спойлерить который будет Сафронов уже через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в

0: Сегодня в 5 вечера по дороге домой.
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэш.

0: 120.
1: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Пик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер препарат «Хефитол».
7: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию.

0: Нет, там, видимо, спала его супруга. Он поворачивает голову в другую сторону и видит, как его супруга сидит на кресле-качалке и кормит малыша. Мужчина медленно встает с кровати, подходит к супруге, наклоняется к малышу. Они мило беседуют. Ну, а дальше мы видим, как он начинает собираться на работу. Она подносит ему какую-то форму в полиэтилене, он начищает полицейский бейдж. На кухне он подходит к столу, на котором лежит разобранная берета, берет ее в руки, вставляет туда обойму. В общем, мы сегодня не успели.
1: Все, стоп, время.
0: Значит, не успели.
1: Да, уже ответы мы не принимаем, даже если и правильные прилетят. Но не было правильных, огромное количество неправильных было. День сурка, тихое место, отец года, шакал, плохие парни. А вот
0: шакал
1: верный...
0: это просто кто-то.
1: А верно, ответ мы так и не получили.
0: Ну, странно, конечно, потому что фильм очень популярный, очень классный. Это кино 2001 года с Дензелом Вашингтоном и Итаном Хоуком в главной роли. Фильм называется «Тренировочный день». Один день из жизни новичка в отделе по борьбе с наркотиками. Чем начнется этот день и самое главное, как он закончится, вот это вы узнаете, если посмотрите это кино. Кино классное на самом деле.
1: Да, ну что, подарок мы сохраним до завтрашнего дня. Сертификат на квест клаустрофобии. А клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, после «Дам», «Алиса», «Призрак», «Оперы», «Пятый элемент» и «Код да Винчи». Клаустрофобия – это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду «Юнистар». Телефон 29-710-87-13, сайт phobia.by. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Вы слушаете.
1: Радио
2: «Юнистар».

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
4: Обратный отсчет!
2: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
2: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
10: Мне старое кресло не по приколу.
11: Мне в кабинете.

0: и к новостям компании только по 31 августа. В ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске до 20 тепла, в Могилеве 21 градус выше нуля, в Гомеле плюс 23, в Бресте 24 тепла, в Гродно и Минске 22 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект,

0: Улучшение. Силой мысли. Соседский сразу, да.
1: Улучшение, второе, улучшение памяти. Ну вот смотри, ты в компании красивых девушек. Ты с ними знакомишься. Каждая называет свое имя. И ты потом идешь, думаешь...
0: Так, сейчас... Подождите. Теперь играем в игру. Ты, Светка, ты, Полинка.
1: Да, да, приблизительно. Поэтому ты потом отходишь два шага и говоришь так: блондинка — это Светлана, значит, брюнетка — это Полина. Ну и проговариваешь, когда произносишь информацию вслух, запоминаешь.
0: Девушек, вот так, познакомившись с ними, отойду от них на несколько шагов и начну говорить: так, это Полина, так, это Светлана.
1: Ну это очень важно. И даты какие-то важно
0: запоминать. Это очень важно, потому что я уже женат, меня... Даже если, ну, кинут, как бы ничего страшного.
1: Да, так, третий пункт. Ну. От девчонок переходим к мотивации и уверенности. Нужно самому себе говорить какие-то вдохновляющие фразы. Ведь если ты их сам себе скажешь, то это повышает результативность. Ну, из серии: ай, да я молодец,
0: какой,
1: а у меня
0: кредит
1: все...
0: на 20 лет себе выписал. О, как я буду 20 лет платить. Я молодец, это же надо зарабатывать, чтобы платить.
1: Вот, видишь, это мотивация и уверенность в том, что тебе еще...
0: Вот я молодец,
1: как минимум 20 лет.
0: Не стал покупать себе Мерседес. Какой я хороший, все-таки классный человек.
1: Завтра на все 20 лет еще жить точно. Ну, понимаешь?
0: Спасибо.
1: Мотивация
0: тебе, конечно, отмерила мне жизненный мой путь.

0: Жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Акция действует до конца месяца. Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Это «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: мнение вот такое.
1: Так, еще раз давай мнение.
0: Чтобы... Самая ненужная опция в машине – это панорамная крыша.
1: Так, ненужная, да?
0: Самая ненужная, да.
1: Хорошо, давайте разбираться, друзья мои, что по этому поводу думаете вы. Если вы считаете, что это мнение действительно непопулярное, то есть имеет место быть, тогда ставим лайк в поддержку такого мнения. Угу. Ну, а если вы не согласны, если вы считаете, что панорамная крыша в автомобиле – это опция классная, тогда ставим, наоборот, дизлайк. Таким образом, мы посчитаем ваши голоса совсем скоро и узнаем, насколько это мнение непопулярно.
0: 29-610-9950 – номер нашего телеграмма.
2: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Ташкентской до Партизанского проспекта, а также на Карбышева от Седых до Мирошниченко.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
7: Выбор Bell G начинается здесь. Хмаринская, 8.
8: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
9: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Информация, которой можно доверять.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Впереди хороший знак.
12: Подключай

0: Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентокея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентокея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентокея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП»,

0: Так, друзья, продолжаем. 8:22, и у нас прямо сейчас подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». Еще раз, пожалуйста, мнение.
1: Пожалуйста, Игорь нам написал на сайте Nestarbuy: самая ненужная опция в машине, пишет Игорь, это панорамная крыша.
0: Вот у нас разделились мнения сейчас таким образом. 60% наших слушателей все-таки не согласны, но 40% утверждают, что да, ненужная. У тебя летово были когда-нибудь машины с панорамными окнами?
1: У мужа. Он один раз во дворе открыл крышу вот эту панорамную и говорит: ну высовывайся. Ну, надо же было хоть как-то.
0: Ну высовывайся, там столб. Оп.
1: Нет, я высыпал, посмотрел, здорово.
0: И дальше продолжила сидеть в незаведенном автомобиле. Это, конечно, странно. Выглядело со стороны наверняка.
1: Слушай,
0: ну, я могу тебе сказать, что вот мой опыт панорамной крыши, мне кажется, это красиво. Вот, особенно, когда ты едешь в какую-то загородную поездку, особенно, когда машина просторная, большая, особенно, когда ты едешь где-нибудь на закате или появляется красивое звездное небо. Мне кажется, это круто. Почему нет? Ну, это, слушай, бесполезным можно считать и большое окно в доме. А зачем его большое? Можешь маленькое, открыл, проветрил, и все.
1: Слушай, вот. Ну, не знаю, по мне так все время солнышко в голову светит, понимаешь?
0: Закрой, когда солнышко в голову светит. Ну, она же закрывается лето. А, у твоего мужа не закрывалось, у вас все время было. Так это не панорамная крыша, это дырка была.
1: Это кабриолет был.
0: В крыше автомобиля. То, что она может быть хлопотной, вот это да, потому что машины, насколько я знаю, которые такие уже, ну, старше, там, 15 лет, если у них панорамная эта крыша, она может подтекать при сильных ливнях.
1: Слушай, а мы недавно шли, и во дворе стояла машина, у которой эта панорамная крыша разбилась. Ну и там прям такие паутинки, понимаешь? И если бы камешек упал просто на крышу, ну, вмятинка была бы. А так на такую сумму ремонта попал владелец, что ай-яй-яй.
0: Зачем вы камни с балкона бросаете?
1: Ну что ты уже опять? Мы просто тестировали.
0: Я думаю, что все-таки на самом деле мнение непопулярное, ну и слушатели наши все-таки в большинстве это поддержали. Поэтому машина с панорамной крышей имеет место быть.
1: Да.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
4: Это радио «Юнистар».

0: Утреннее шоу на пике рабочей недели, потому что, ну, сегодня среда.
1: Да.
0: И вот как только утреннее шоу закончится, вы сразу почувствуете, как мы помчимся в сторону выходных. Но пока чувствуем ритм утреннего шоу и продолжаем просыпаться вместе с нами.
1: Да, совсем скоро у нас новости.
2: Реклама. Главное событие

0: машине и наручные часы. Zika. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага Папия Делюкс 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды Сорти 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7.

0: со спокойствием. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в Кингстайл.
3: Наконец-то.
2: Ура!
1: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в Кингстайл. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах Кингстайл и на сайте Kingstyle Buy. Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 8:30. Сейчас новости коротко. Можно ли не идти в школу 1 сентября, рассказали в Минобразовании. Нельзя. Этот день входит в учебную четверть, а значит, в школе надо быть, сообщает УНТ. Гомель скоро изменится. Внешний вид города приведут к единому стилю, рассказали в горосполкоме Гомеля. Например, фасады зданий сделают более сдержанными. У белорусского министерства ЖКХ появились свой флаг и эмблема. Такой указ подписал глава государства. Визуальная эмблема выполнена в виде белого круга с бронзовой каймой. Вверху герб и элементы белорусского орнамента. Пожалуй, самое быстрое ограбление произошло накануне в Токио. В одном из магазинов города мужчина украл товар почти на 1,5 миллиона долларов. За

во всех городах без осадков. В Витебске до 20 тепла, в Могилеве 21 градус выше нуля, в Гомеле плюс 23, в Бресте 24 тепла, в Гродно и Минске 22 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 8:37, и утреннее шоу на Юнистар продолжается, а мы продолжаем его вот какой важной и полезной информацией для всех родителей.
1: Ну что, готовим же детей, да, не только к школьному сезону, но и какие-то новые кружки, возможно, ребята выбирают,
0: по
1: да?
0: По вышиванию,
1: вырезанию. Куда? Ну вот дополнительные какие-то секции, нужно же выбрать,
0: Да, венгерская хорошая.
1: Послушай, ну на самом деле, родители, вы перед тем, как выбирать какое-то направление, да, чем ребенок дополнительно будет заниматься, 10 раз подумайте, потому что есть бюджетные направления, а есть очень даже дорогостоящие.
0: Ну, давай.
1: Итак, к дорогостоящим.
0: Сначала три таких.
1: А в этом уже выбирайте, значит. Что ударит по вашему кошельку? Ну, это хоккей. Хоккей с шайбой. Там экипировка, дорогущие клюшки, дорогущие коньки, аренда льда, регулярные поездки на турниры.
0: А что лед арендовать? В холодильнике он заморозил, пускай.
1: Ну, если ты такой родитель, экономный, тогда, конечно, вопросов нет. Это у меня была история, когда у знакомых мальчишку экипировали, отдали на хоккей, а он буквально через несколько месяцев сказал: «Не мое». Понимаешь, а у родителей все, седая голова и кредиты в банках.
0: А что кредиты в банках? Пускай на бокс идет в этой же экипировке.
1: Ну раз.
0: Без навыков.
1: Теперь пускай в ней школу ходит.
0: Без надлежащих навыков и он дольше продержится, чем те, кто в шортиках и в маечках.
1: Так, что еще из дорогого у нас? Это большой теннис. Ну, во-первых, аренда корта. Потом индивидуальные тренировки с тренером, это обязательно. Ракетки, спецодежды, мячи. Все это стоит денег. Поэтому тоже достаточно дорогое удовольствие. Ну и фигурное катание для девчонок. Ну, казалось бы,
0: Для мальчишек дешево?
1: Ну, понимаешь, ну, мальчишки не так часто, не так популярно.
0: Вам подороже. Мальчишки, заходите, вам бесплатно.
1: Там профконьки, постановка программ, вот эти костюмы со стразиками. В общем, все ударит по кошельку.
0: Давай подешевше.
1: Давай, бег.
0: От отца после двойки первой, да?
1: Не, ну а там что, ну купил кроссовки нормальные и беги себе, пожалуйста, очень удобно. Вот футбол, например. Футбол, баскетбол, волейбол.
0: Ты же мне говорила, что очень дорогостоящие тренировки. Вот у тебя же сын футболом занимался, мне говорит: ой, столько денег, хоть столько денег.
1: Это сами тренировки.
0: Это сами тренировки. А если он во дворе с мячом, да с мальчишками без тренера, то тут ничего дорогого.
1: Тренировки все стоят денег, а вот экипировки и дополнительные вложения, это уж совсем другая история.
0: Голенький бегаешь,
1: поэтому, да, мой вот в чем мамочка отправила из дому с утра.
0: Поэтому, собственно, карьера и завершилась. Сказали, мальчик уже совсем вырос, чтобы в таком виде на поле приходить.
1: Да, ну и, кстати, вот дзюдо и самбо тоже считаются не очень дорогими секциями, поэтому здесь тоже можно ребят отправлять.
0: Да, просто слабые ребята в этом не признаются.

0: Это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: что общего, что общего у подержанного автомобиля и прошлогоднего школьного ранца. Ну, рюкзака.
1: Хорошо, так. А разыгрываем мы сегодня гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Ждем от вас только голосовые сообщения в Telegram 29 610 9950.
0: Еще раз вопрос. Что общего у подержанного автомобиля и прошлогоднего школьного рюкзака?
2: А пока ситуация на дорогах по информации.

0: 27 августа. 18+.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокиа Нанолар.
2: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Итак, друзья, мы продолжаем, а продолжим подведением итогов нашей рубрики «Говорит страна». Вопрос сегодня задавали мы очень любопытный, предшкольный такой.
1: Да, что общего у потерянного авто и прошлогоднего рюкзака?
0: Итак, топ-3 наших фаворитов. Начнем, наверное, давать с сообщения от Ивана.
2: Темное прошлое и дыры по кузову.
0: Александр.
3: Что с одного, что с другого, может вывалиться все, что угодно.
1: Тоже верно.
0: Ну, это хорошо. И еще Алексей у нас есть.
4: И одно, и второе, когда становится ненужным, отдают младшенькому в семье.
1: Прикольно.
0: Да.
1: Ну, что нравится?
0: Ну, мне нравится и про отдают младшенькому в семье, и про то, что вывалиться может все, что угодно.
1: Давайте про младшенького тогда, если вы не против. Алексей, вам гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макс» от компании «Эос Матрасы» достается. Поздравляем.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
5: Радио «Юнистар».
7: «Юнистар».
5: Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и у нас впереди словарный запас.
1: Да-да, ну что, Саша Романов с очередным словом к нам сегодня пришел, да, Саш?
2: Конечно.
1: Ну, что за слово?
2: Расскажу, какими молодежными эмоциональными словами можно выразить сочувствие на какую-нибудь неловкую ситуацию.
3: Ну, здорово, нам это важно, да, Летова? Ну, сочувствие мы выражаем часто.
1: Нет, нам молодежные слова нужны. А то мы все по старинке да по старинке разговариваем. Да,
3: ну, ты за всех не говори, пожалуйста.
1: Петр Сафронов, Полина Летова.
3: Да, давай.
1: Саша Роман, словарный запас у нас через 7 минут.
3: Через 7.

0: Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

больше сумма покупки, тем выше скидка. Успейте по 31 августа. Белювелирторг. Сияние, которое выгодно. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.бай.

Доброе утро. В Беларуси 9:00. С новостями Александр Романов. Сколько будут стоить школьные учебники в этом году, рассказали в Минобразовании. Для учащихся первых 11 классов комплект обойдется в 22,5 рубля, для дошкольников дешевле – 9. Для детей из многодетных семей предусмотрена скидка 50%, сообщает ОНТ. Напомню, в Беларуси государство жестко контролирует цены на учебные комплекты. В Гродно на следующей неделе отметят День города. Главные мероприятия состоятся 4 и 5 сентября. Исторический центр на несколько дней станет большой интерактивной площадкой с фестивалями, концертами, квестами и выставками. На площади Ленина в полдень будет работать сырный фестиваль, а вечером выступит известный российский артист. Имя хедлайнера пока в секрете. В 22:00 над площадью Ленина прогремит праздничный фейерверк, сообщает ОНТ. В Минске в районе Новинок заработал мега-хаб для электромобилей. 20 зарядок расположены прямо около кольцевой. Максимальная мощность, которую можно получить, 120 кВт. К слову, в течение 2 дней там можно зарядиться с хорошей скидкой. И в завершение, пожалуй, самое быстрое ограбление магазина произошло накануне в Токио. В одном из магазинов города мужчина украл товар почти на 1,5 миллиона долларов за 10 секунд. Грабитель вошел в торговую точку, разбил витрину, забрал 4 пары часов и скрылся. Сейчас злоумышленника разыскивают, сообщает Белта.

0: из 10 возможных. Небольшой затор на Сурганова от Якуба Колоса до Независимости.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
3: Реклама.
4: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
1: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
6: Сейчас прозвучит кодовое слово.

0: Утреннее шоу, друзья мои, мы продолжаем. И у нас прямо сейчас главная буква.
1: Да, в нашей главной букве играет с нами сегодня Ольга. Ольга работает в компании, которая занимается биологически активными добавками к пище.
0: Угу.
1: Да, Оль,
0: ты, кстати,
1: доброе утро.
0: Ты, кстати, тоже в компании работаешь.

0: Так.
1: Здрасте.
0: А что за биологически активные добавки к пище? БАДы какие-то продаете? Для похудения?
1: БАДы. Для разных систем организма. И для суставов, и для сердца. Ага. Для всего. В любой белорусской аптеке.
0: В любой белорусской аптеке. А сам, ну, производство чье?
1: Белорусское.
0: Белорусское производство тоже, да?
1: Полный цикл.
0: Полный цикл. И Шлитова, как у тебя?
2: Нет, ну что, нарвали, собрали, экстракт нужный достали.
0: Так они какие-то на травах у вас или что это?
1: Да, в основном на растительных экстрактах, ага. Плюс витамины, минералы.
0: А вы сами пользуетесь продукцией?
1: Вы сами употребляете?
0: Да, да, да.
1: Употребляю, да.
0: И
1: я
0: как?
1: Уже коллеге Васе рассказала, что хлорофилл пью. Ага.
0: Слушайте, ну вы и воду периодически...
1: Витамины группы Б.
0: Я говорю, вы и воду периодически тоже, потому что одним хлоровил будете потом как зеленый человечек.
1: Ну, буду аватар.
0: Ну, аватары синие, это зеленые люди после смерти. Ну, не дай бог, конечно. Так, ладно, все, шутки в сторону. Давайте серьезно к игре. Значит, смотрите, давайте вот что. Раз вы занимаетесь...

0: придет человек на консультацию, я на консультацию приду, а вы мне будете советовать, что мне можно попринимать, чтобы, как это, улучшить уровень моей жизни.
1: Ну,
0: попробуем?
1: Давай. Ну, давай.
0: А что вы смеетесь сразу? Что, невозможно улучшить уровень моей жизни, вы считаете?
1: Оля думает, ты безнадежен.
0: Да. Оль, не переживайте. Сейчас единственное...
2: Нужно сначала диагноз поставить.
0: Диагноз – деменция.
1: Тогда вам поможет мазь.
0: Да. Сейчас, подождите, буква...
2: Номер 6.
0: Да, да, да. Выбросит нам генератор. Есть, вот, пожалуйста, буква... Н. Николай сегодня у нас.
2: Николай.
0: Да. Вы все ответы только словами на букву Н. Другие слова на другие буквы использовать нельзя. Хорошо? Пробуем?
2: Ну, давайте.
0: Давайте. Итак. Так, ну что вы мне посоветуете у вас из препаратов? Что мне можно? Что?
2: Неовен.
0: А что он делает?
2: Накачивает вены правильным тоном.
1: Одно слово, одно слово на одну букву.
0: Да, все. Накачивает.
2: Хорошо.
0: Накачивает.
2: Окей.
0: Хорошо. Что же накачивает он? Какую часть тела?
2: Нос.
0: Это не надо.
1: Не будешь ты
2: знать. Или ноги.
0: Ноги. Ноги, хорошо. Будешь как хоббит ходить с большими-большими ногами и носом. А есть что-нибудь еще для, например, ушей?
2: Нет.
0: Для глаз?
2: Норковая мазь.
0: Ну.
2: Бред, конечно.
1: Олечка, ну так бизнес только и строится.
0: Да, Олечка, сейчас, мне кажется, можно купить и норковую мазь тоже при желании. Ладно, ну, мазь, конечно, говорить нельзя было, но это мы уже спишем на нервное. Все, в принципе, мне очень понравилось, все хорошо. Согласна ли этого?
1: Согласна. И два пригласительных билета на автофестиваль «Винтаж Дэй», Оль, достается вам. И 29 и 30 августа в футбольном манеже Минска пройдет одна из крупнейших в СНГ выставок ретро-автомобилей и мотоциклов. На одной площадке соберется более 400 экспонатов от дореволюционной классики до изысканных авто современности. В программе интерактивные зоны для всей семьи, конкурсы, зоны для отдыха и отличный фудкорт организатора ООО «Зион Глобал» +375 29 675 24 16.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
2: Утреннее шоу продолжается, и у нас впереди...
3: Нелепые заголовки впереди, я их нахожу, Сафронов их комментирует. День получается чуточку веселее, потому что мы стараемся, мы работаем для этого.
2: Угу. Да? Но это все чуть позже.
3: Да, через 7 минут.
2: Впереди новости.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
6: Это была реклама.
8: Доброе утро. В Беларуси 9.32. Сейчас новости коротко. Сколько будут стоить школьные учебники в этом году, рассказали в Минобразовании. Для учащихся первых 11 классов комплект обойдется в 22,5 рубля, для школьников дешевле – 9. Средняя зарплата в Минске в июле составила почти 4120 рублей. Больше всего зарабатывают в сфере информации и связи – 7196 рублей, сообщают Минск Новости. В Гродно на следующей неделе отметят День города. Главные мероприятия состоятся 4 и 5 сентября. Исторический центр на несколько дней станет большой интерактивной площадкой с фестивалями, концертами, квестами и выставками.

0: мнениям ученых, привычный ритм растений могла нарушить только природа. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске до 20 тепла, в Могилеве 21 градус выше нуля, в Гомеле плюс 23, в Бресте 24 тепла, в Гродно и Минске 22 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Ну что ж, друзья, у нас начинается рубрика «Наши нелепые заголовки». Полина Летова нашла три.
1: Угу. А ты комментируй, пожалуйста. Ну что, поехали, да?
0: Давай.
1: Печенье из пластика может появиться в меню космонавтов.
0: Слушай, надо им еще добавить туда вот эти вот овощи и фруктики, которые были на столах в детском садике.
1: Пластмассовые, да?
0: Ну, я не знаю, чего они, но я думаю, пойдут.
1: Вот это пир на весь мир будет. Второй заголовок. В Мексике двое рыбаков плыли по морю в холодильнике.
0: Когда их нашли, подумали, как хорошо сохранились.
1: Хорошо. Третий заголовок. В Индии рождение двухголового теленка с восьмью ногами удивило людей.
0: Сороконожка, радостно бежали за теленком дети.
1: Восьминожка.

0: «Минск Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% скидка 5%. Дальше больше. При 100%.

0: Продолжается утреннее шоу. Друзья, если вы в растерянности, не знаете, как дальше себя вести...
1: Спросите у жены.
0: Не надо.
1: Она всегда все знает.
0: Не надо. Мы сами все решим самостоятельно. И в утреннем гороскопе это сделаем совсем скоро.
1: Да, действительно, у нас гороскоп через 7 минут. Ну, у жены тоже спросите, но надо что. Извините.
0: Ну, хорошо, ладно.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгобрудской, от Уральской до Ботанической.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, можно ли похудеть во сне, а еще узнаем о тренировках, которые продлят молодость.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама. Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 августа вы

0: 375-29-332-44-44.
1: Обратный отсчет!
2: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
2: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
6: Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Его подставили, обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
9: Чего

0: хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
1: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж. Правосудие» в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер «Стоматология Стомика».
3: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
2: Стомика.
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
4: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Как и обещали, начинается утренний гороскоп на Юнистар. Да, давайте разбираться.
1: Как обещали, в конце счастливчика дня назовем. Овен сегодня уверен абсолютно во всем. Я имею в виду и в своих силах, и в своих знаниях. Это здорово.
0: Тельцы сегодня очень надежные партнеры.
1: Близнецы, вам давно пора решить, от чего пора отказаться и наконец-таки сделать это.

0: А стрельцы будут очень дотошными в решении любых вопросов.
1: Козероги, будьте сегодня чуть более бойкими, и тогда все в хорошем смысле бойкими. Это не значит, что в драку лезть нужно.
0: А Водолей, захочется сегодня кем-нибудь покомандовать, вот не, только неизвестно, понравится ли это кому-то.
1: Рыбы. Ну, буква та же, поэтому.
0: И те вводные знаки, да?
1: Рыбы, вам сегодня следует держаться в стороне от шумных компаний.
0: Ну что, давай счастливчиком.
1: Кто же главный счастливчик дня сегодня? Что говорят астрологи нам сегодня?
0: Астрологи говорят, что это весы. Весы. Сегодня нужно упрямо стоять на своем, и это ключ к успеху.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Новыми покупками у Мегатоп.
1: Если что-то случайным образом пропустили или не услышали сегодня интересного из утреннего шоу, мы вам все самое любопытное повторим коротко.
2: Да, в нашем утреннем дайджесте уже через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Зарядная станция.
4: Реклама. Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
5: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще неизданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
6: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
7: Важные новости и интересные истории.

0: 27 октября на Шри-Ланку. С 25 октября стартует полетная программа в Бангкок. В Бресте зацвела сирень. Почему так произошло, рассказали в Академии наук. По словам ученых, привычный ритм растений могла нарушить погода. Весной было жарко и сухо. Из-за недостатка влаги часть почек перешла в состояние покоя. Позже условия стали лучше, и они, наконец, проснулись. Правда, сделали это с серьезным опозданием, уже в августе. Еще одной причиной могли стать асфальт и бетон. Они сильно нагреваются и отражают тепло. И в завершение, популярный маркетплейс скрыто собирает данные о пользователях. Некоторые юзеры AliExpress обнаружили на сайте площадки необычные скрипты, которые незаметно обрабатывают аудио и собирают множество характеристик устройства. Например, собираются сведения о разрешениях экрана, объеме памяти устройства, браузерных плагинах и даже движениях мышки. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске до 20 тепла, в Могилеве 21 градус выше нуля, в Гомеле плюс 23, в Бресте 24 тепла, в Гродно и Минске 22 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: Партнер шоу — компания Белтелеком.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.belteleком.by или по телефону 123.
4: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, можно ли похудеть во сне, а еще узнаем о тренировках, которые продлят молодость.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то
3: шоу. Реклама.
4: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
6: Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская, 8.
7: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
8: Остался всего один рекламный ролик.

0: Так, итоги подводим наших ставок на хит. Вот как места распределили. Сегодня второе место занимает хит, который принесла ты, Полина.
1: Да, это хит от Гарри Стайлза. As it was, как это было. Красивый, романтичный, о смысле жизни.
0: Да. Ну, а первое место сегодня занимает хит, который принес я. Это Тейт МакРэй, Greedy. Смотри, как стильно и классно звучит.
1: Да, класс.
0: Итак, друзья, в таком звучании будет продолжаться ваш день, а мы с вами встретимся уже завтра в утреннем шоу.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. До завтра.
2: Рубрику представляет сетка гандлёвых крамов «Мартин».
3: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44-567-33.
4: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: Реклама. Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
2: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
3: Минск.

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Доброе утро. На офисном календаре среда, 26 августа. День, который напоминает, что рабочая неделя, как и наше лето, уже на финишной прямой. В такие моменты задаешься вопросом, почему же так быстро? Ответ зачастую кроется в нас, потому что с возрастом мы наполняем свою жизнь делами и задачами, которые требуют срочного решения. А когда человек занят, время будто растворяется. Надеюсь, за это лето вы успели все, что планировали. И, можно сказать, почувствовали себя счастливым человеком. Если вдруг, такого не произошло, есть еще время.

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Сколько будут стоить учебники в этом году, рассказали в Минобразовании. Для учащихся первых 11 классов комплект обойдется в 22,5 рубля. Для дошкольников дешевле – 9. Для детей из многодетных семей предусмотрена скидка 50%, сообщает ОНТ. Напомню, в Беларуси государство жестко контролирует цены на учебные комплекты. В Гродно на следующей неделе отметят День города. Главное мероприятие состоится 4 и 5 сентября. Исторический центр на несколько дней станет большой интерактивной площадкой с фестивалями, концертами, квестами и выставками. На площади Ленина в полдень будет работать сырный фестиваль, а вечером выступит известный российский артист. Имя хедлайнера пока в секрете. В 22:00 над площадью Ленина прогремит праздничный фейерверк, сообщает ОНТ. В Минске обновят старейшее общежитие БНТУ, которому практически 75 лет. Оно находится на проспекте Независимости около ЦУМа. Фасад здания очистят, восстановят утраченную лепнину. Преобразится и то, что внутри жилые комнаты и коридоры обретут современный вид. А для студентов создадут более комфортные условия. Работы начнутся через месяц, сообщает Белта. И в завершении Яндекс открыл доступ к своему медицинскому ИИ-ассистенту. Раньше с ним могли работать только сотрудники клиник, партнеров компании. Ассистент позволяет быстро уточнять информацию верифицированных источников. С его помощью можно проверить, совместимы ли друг с другом назначенные препараты или уточнить порядок обследований. При составлении ответов ассистент опирается более чем на 1000 источников. Подробности есть в сети. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости, далее о погоде. И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске до 20 тепла, в Могилеве 21 градус выше нуля. В Гомеле плюс 23. В Бресте 24 тепла, в Гродно и Минске 22 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Огромное спасибо за полезные новости и прогноз погоды на сегодня. Это поможет скорректировать планы. Сегодня синоптики не обещают существенных осадков, но и жары тоже. Плюс 22 средняя температура по стране. Ну что ж, отличная среда. Добавим в нее музыки. Это Юнистар. Хит за хитом.

0: Алекс Уоррен и его Fever Dream в эфире Юнистар. Ну и, кстати, прекрасная метафора в его исполнении. Она ударила в грудь, будто товарный поезд. Если у вас также в эту среду рабочие задачи прилетели и сделали больно, время сбить сокрушительную силу чувств. Для этого у нас много музыки в эфире Юнистар, поэтому оставайтесь с нами в одной компании и не забывайте, хит за хитом в идеальном качестве можно слушать на сайте unistar.by. Заходите с компьютера, планшета, мобильного телефона. Ну а в эфире нас ждет Мартин Гаррикс и его Animals.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Все меньше дней остается до конца этого лета. Вот представляете, уже по пальцам пересчитать их можно.
3: Это смотря сколько у тебя пальцев. Извините.
2: Нет, ну, слава богу, пока это. Фрезеровщиком не работал.
3: Ну ладно, тогда действительно по пальцам, да. Да, да.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Нащелкай на призы! Семечки от Мартина! Купи

0: 55-55.
1: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер препарат «Хефитол».
9: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей с

0: Майли Сайрус в эфире Юнистара о том, что женщина независима, о том, что если хочется, не надо ждать знаков судьбы, нужно брать и делать. Причем слушать только себя. Сегодня книги предлагают 7 привычек триумфаторов, блогеры, универсальные алгоритмы, предприниматели, проверенные стратегии, но мы видим истории других людей. В сильно сокращенной версии, ну а самое важное обстоятельство, случайности, ошибки и годы незаметной работы обычно остаются за кадром. Поэтому сегодня пожелаю смелости и ярких эмоций. Ну а для настроения в эфире у нас только хит за хитом «Magnetic» от Баузы. Зиверт Лайф. Уже скоро в эфире споет группа Limp Bizkit. Но перед тем, как послушаем «Behind Blue Eyes», отправимся с вами на «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет.

0: но и губки для посуды, резинки и даже чайные пакетики. Хозяева в недоумении. Это голод или странные вкусы? Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач, хирург и травматолог ветеринарной клиники «Доктор Вет» Максим Кардаш. Происходит что-то странное?
1: Ничего не происходит. Коты, они очень любопытные животные. И все, что не так лежит, блестит, шуршит, шевелится, все привлекает интерес кота. Это все начинается в какой-то игровой форме, да, нужно поиграть, нужно лапами потрогать, потом нужно попробовать на вкус.

0: то, что у них язык такой шершавый. И когда что-то попадает на эти ворсинки, да, собака, допустим, у нее такого нет, она может еще сплюнуть, успеть. Но у кота, если что-то попадает, все, оно за ворсинки зацепилось, кот пытается якобы это выплюнуть, начинает как бы шевелить языком, но оно, наоборот, попадает все больше и больше в рот, и происходит акт глотания, все, попало в пищевод, и пошло-поехало. Поэтому есть кот, есть специализированные игрушки, мячики, покупаем.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама. Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке Visa.

0: телефону 120.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
0: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
0: Партнер – спрей для носа «Аргентокея Ньюсепт».
5: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентокея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентокея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Бауза в эфире Юнистара о том, что в каждом из нас есть магнит, который притягивает не только людей, но и то, что мы захотим. Если во время рабочего процесса сидите и ищете незамысловатый способ улучшить свое финансовое положение, для начала надо поменять заставку на телефоне. Ну вот такой совет от экспертов нашел в интернете. Согласен, визуализация – мощнейший инструмент достижения цели. Главное, чем нагляднее и детальнее вы все визуализируете, тем быстрее добьетесь желаемого. Смотрите на заставку, причем так, с удовольствием, и представляйте, что заветные мечты обязательно сбудутся. Прикладывать реальные усилия, ну, конечно, тоже не забывайте. Потому что моя заставка с новеньким Мерседесом на экране телефона пока не работает. Но я в это верю. Поэтому давайте со мной тоже верить и, конечно же, менять заставки на телефоне. Ну, а в эфире Юнистар мы ничего менять не будем. В формате хит за хитом летим навстречу нашим выходным. I'm moving to the sound от Хюгела. Скоро в эфире. Артик Асти, быть счастливой. Wizkid, Dig It Dig It. С музыкальными планами на ближайшие 10 минут определились. Осталось узнать новости и что обещают нам синоптики.
1: Реклама. Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
2: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.by.

0: Сейчас проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». До 5 сентября водителям нужно включать днем ближний свет фар или дневные ходовые огни. Кроме того, инспекторы уделяют особое внимание участкам дорог возле школ, а также пешеходным переходам и территориям во дворах. Водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными в местах, где дети переходят проезжую часть или могут неожиданно появиться на дороге. В Минске в районе Новинок заработал мега-хаб для электромобилей. 20 зарядок расположены прямо около кольцевой. Максимальная мощность, которую можно получить, 120 киловатт. К слову, в течение 2 дней там можно зарядиться с хорошей скидкой. США временно остановили прием заявок на визы по всему миру. В Госдепартаменте сообщили, что причина связана с глобальным обучением сотрудников американских посольств и консульств, которое началось вчера. Как долго это продлится, пока неизвестно, сообщает РИА Новости. Пауза проходит на фоне ужесточения иммиграционной политики. Американские власти аннулируют визы и грин-карты. Они объясняют эти меры необходимостью усилить внутреннюю безопасность страны. И в завершении выпуска два эффектных астрономических события ждут белорусов на этой неделе. В ночь с четверга на пятницу произойдет августовское полнолуние, которое еще называют осетровой луной. Спутник Земли окрасится в красные оттенки и совпадет с частичным лунным затмением. В Минске оно начнется приблизительно в 5:30 утра. Луна в это время будет находиться низко над западным горизонтом, и можно будет увидеть, как земная тень постепенно закрывает ее диск. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Бресте до +24, в Гомеле и Гродно 20-22 тепла, в Могилеве и Витебске +18-20 и в Минске днем до 22 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: исполнитель гонорары от выступления Хюгела, это пока что вопрос за кадром. Ну а на повестке дня у нас еще один вопрос. Мы совсем скоро сыграем в нашу игру «Я знаю пароль». И если вы хотите стать участником нашего батла небольшого, тогда оставьте прямо сейчас заявку в нашем телеграме. 610-9950. Напишите по этому номеру всего лишь одну фразу. «Я знаю пароль». Это будет ваша заявка на участие. Итак, 610-9950. Пишите. А в эфире Ириана Diamonds.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
3: Вот если ты долго сидишь, там работаешь или учишься, и потом кто-то говорит, ой, у меня сейчас мозги взорвутся или мозги кипят. Все это ерунда. Это эмоции, стресс, переживания. С мозгом полный порядок. Он готов работать и работать.
0: Я не готов. Ну, вот, это... вот в чем дело.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Бип-бип! Меня прет от счастья на АВ-машины.
6: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
5: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
7: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер препарат Нанолар.
11: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло. Вот удар.
12: Аргентокия Нанолар.
11: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар, игра «Я знаю пароль». Напомню, что я вас попросил оставить заявки в Телеграме. Всем, кто откликнулся, вам огромное спасибо. Но выбрал я только одну заявку, и сегодня за титул будет бороться Александр. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Александр, как проходит ваша неделя?
2: Замечательно.
1: Ну, смотрите, если

0: каждой категории есть три вопроса. У каждого вопроса три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Отвечая правильно, составите тот самый правильный пароль и заберете сегодняшний подарок. Итак, какая категория вам нравится? Кино, литература или спорт?
1: Кино.
0: Вы решили выбрать категорию кино. Александр, а можно ли вас назвать киноманом?
1: Относительно.
0: Относительно. Ну что ж, прямо сейчас вам будет, судя по всему, не так уж и просто. Потому что придется отвечать на вопросы, основанные на киноиндустрии. Первый вопрос сегодня такой. В каком городе находится Болливуд? Вариант номер один – Мумбаи в Индии. Вариант номер два – Анкара в Турции. Вариант номер три – он вообще в горах Тянь-Шаня.
1: Мумбаи, Индия.
0: Зафиксировали. Идем к следующему вопросу. Женой какого голливудского актера была Николь Кидман? Вариант номер один – Том Круз. Вариант номер два – Джуд Лоу. Вариант номер три – Том Хэнкс.
1: Том Круз, я уже ответил.
0: А вы сначала дослушивайте мои, пожалуйста, варианты, а потом уже отвечайте. Договорились?
1: Да, хорошо.
0: Итак, принят. И третий вопрос. Девушкой какого супергероя была MJ? Вариант номер один – Халка. Вариант номер два – Супермена. Вариант номер три – Человека-паука.
1: Возможно, Человек-паук.
0: Ну что ж, сейчас мы и проверим. Итак, Александр, как вам кажется, вы справились с тремя вопросами? На все ответили правильно?
1: 99,9, что да.
0: Итак,
2: пароль
0: слушаем.
2: Подобран верно.
0: Абсолютно верно. Совсем справились правильно. Действительно, он находится в Болливуд в Мумбаи. Том Круз, которого вы даже дали досрочный ответ. И MJ — это девушка Человека-паука. Поэтому я вас поздравляю. Слышал, что у вас даже была группа поддержки, которая немножко подсказывала. Им отдельный привет. А что вы получаете? Вы получаете два пригласительных билета в кинотеатр Skyline, например, фильма, который уже называют главным триллером года, на краю Оук-стрит. Почувствуйте импульс маленького городка, где за обычными газонами и белыми заборами скрываются леденящие душу тайна. Ну а еще с 27 августа в Skyline Cinema стартует грандиозный марафон фильмов «Матрица». Смотрите все части на огромном экране. Билеты можно уже купить. Ну а чтобы с нами сыграть в игру «Я знаю пароль», слушайте завтра эфир Юнистар.
2: «Я знаю пароль». Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
3: Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Его подставили, обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
6: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят.
7: Возмездие.
5: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
8: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
9: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имкливо Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%.

0: Дракула, пожалуй, один из самых узнаваемых киногероев нашего времени. Кстати, давайте поговорим о кино. Если не знаете, как провести сегодняшний вечер, вот вам отличная идея. Каждую среду Юнистар устраивает бесплатные показы хитового кино. Это фильмы с легендарными саундтреками, и сегодня мы будем смотреть культовый фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. Приходите сегодня в 19:00 во дворик арт-пространства «Эхо». Это возле парка, возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть, уютно расположиться на крытой веранде, поэтому до встречи. Всех ждем. Дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Ну и, конечно же, хит за хитом, который ускоряет наш рабочий процесс. «Mr. Know-It-All» от Тедди Свимса. Мод споет «Случайности не случайные». Venus Brothers «Every Single Day». Под эти ритмы ворвемся в очередной музыкальный час, но для начала узнаем актуальные новости и коротко о погоде на сегодня.
1: Реклама.
2: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
1: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНВ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск. Летняхта 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
3: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
4: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине.

0: только с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» — сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый день, Беларуси, 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Можно ли не идти в школу 1 сентября, рассказали в Минобразование. Обычно в этот день в школах проводят несколько уроков, торжественные линейки, встречи с педагогами, а иногда и другие занятия. Единой схемы на всю страну по этому поводу нет. Некоторые не посещают школу в этот день, но это неправильно. 1 сентября входит в учебную четверть, а значит, в школе надо быть, сообщает ОНТ. 93% многодетных семей получили помощь к школе. В Минтруда рассказали, что выплаты перечислили более чем 104 тысячам семей на 210 тысяч школьников. Размер помощи составляет 159 рублей на каждого ребенка. Получить ее могут многодетные семьи, которые воспитывают троих и более детей. Для этого нужно обращаться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту регистрации одного из родителей или по месту учебы ребенка. Доход семьи при этом значения не имеет. Самолет «Белавия» экстренно сел в турецком городе Анкара из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Как сообщает «Билта», это произошло вчера вечером. Самолет летел из Шарм-эль-Шейха в Минск. Экипаж предпринимал все меры для оказания помощи. Еще перед посадкой бортпроводники объявили по громкой связи, что требуется поддержка медработников. На призыв откликнулись два врача и провели пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке, чтобы передать человека медикам на земле. К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, спасти жизнь пассажира не удалось. И в завершении выпуска: температура воды в Мировом океане бьет рекорды. На минувших выходных она достигла 21 градуса тепла. Это чуть выше предыдущего максимума, который ученые зафиксировали в марте 2024 года. Об этом сообщает Европейская климатическая служба «Коперникус». Ученые связывают аномально теплую температуру воды с долгосрочным потеплением климата и усиливающимся Эль-Ниньо. Из-за этого под угрозой могут оказаться морские обитатели и рыбный промысел. Кроме того, теплый океан влияет на погоду. Он способен усиливать штормы и увеличивать количество осадков. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля и 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Бресте до плюс 24, в Гомеле и Гродно 20, 22 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 18, 20 и в Минске днем до 22 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Удачник». Спилили! Скосили!

формате «Хит за хитом» преодолели с вами экватор рабочей недели, а значит, где-то там уже виднеются выходные. Двигаемся вместе в их сторону. Меня зовут Саша Козырев. Дальше слушаем «Every Single Day» от Benassi Brothers.

0: Teddy Swims и его Mr. Know It All в эфире Юнистар. Ну а судя по всему, всезнайкой предстоит побыть мне, потому что нашел пару советов от экспертов для вас. Как просто, без особых затрат, обустроить себе кабинет или пространство для труда. Ну, начнем давайте с базы. Настройте освещение, оставьте на столе только те предметы, которыми вы постоянно пользуетесь. Ну а еще определите ваше поле зрения. Если вы сидите лицом к стене, повесьте на нее картину с изображением открытого пространства, природы. Если вы сидите лицом к лицу с коллегой и нет возможности развернуть стол, подумайте о перегородке или том, что сыграет ее роль. Ведь каждому из нас нужен свой уютный уголок. И иногда музыки для этого недостаточно. Ну а, кстати, Юнистар можно слушать и в своих наушниках. Заходите на сайт unistar.by, слушайте нас в онлайн-формате. А впереди нас ждет шикарный хит от Адель «Someone Like You» в эфире Юнистар.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Теорию августа на себе, конечно же, ощущают те, кто в конце мая, выходя из школы, думали, больше сюда никогда не вернусь. А сейчас 1 сентября, и опа.
3: Главное, чтобы это не были 11-классники. Это очень странно было бы.
2: Нет, я как...
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
6: Это была реклама, а дальше мировой хит.
7: Партнер «Стоматология Стомика».
8: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
9: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
8: Информация носит рекламный характер.

0: 967-33.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: стыда и внутренних барьеров. Если такое чувство накрыло в среду, это круто. Значит, вы в правильном месте и в правильной компании. Ну а в эфире Unistar мы слушаем с вами хит за хитом, которые приближают наши выходные. Уже скоро в динамиках Dance от Slater. Ирина Дубцова о нем. Пусть кидался и Will.i.am по курсу. А вот я с вами попрощаюсь до завтра. Меня зовут Саша Козырев. Дальше в эфире «Хит за хитом» и скоро микрофона Вадим Савин.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: А вы думали, зачем кошкам нужны их длинные и жесткие усы?
2: Нам кажется, что это просто пушистое украшение для мордочки. Но для котиков это важнейший радар, без которого они бы просто не выжили. Усы кота – это чувствительные датчики. С их помощью животные улавливают даже самое незаметное колебание воздуха. Они помогают кошкам идеально ориентироваться в полной темноте, огибать препятствия и даже определять скорость и направление ветра во время охоты. И вот интересный факт. Кошачьи усы работают как природная линейка. Их длина точно совпадает с шириной тела кошки. Именно поэтому, прежде чем залезть в узкую коробку, трубу или дыру в заборе, кошка просовывает туда голову. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.

0: срок, чтобы дарить удобства клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Обратный отсчет.
4: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну.
6: И найдем моего папу.
4: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
4: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
8: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
9: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
8: Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер препарат Хефитол.
14: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция,

Let me dance. Что бы в жизни ни происходило, дайте мне потанцевать. Спокойно, Слейд просит. Вот такая вот песня нынче в эфире Юнистар. 14 место нашего хит-парада. Кстати, это dance. Ну и вспоминается мне забавный лайфхак по этому случаю. Как он звучит так? В любой непонятной ситуации танцуйте, тогда ситуация станет непонятной для всех. Но почему бы и нет, кстати, правда? От меня, Вадима Савина, большой привет. Под музыку Slater, под этот dance, я мчу, лечу к вам с августовским ветерком. 26 августа, среда. И, кстати, мы с вами официально перешагнули очень важную черту. Это середина рабочей недели. Я вас

финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! Белый ювелир Торг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белый ювелир Торг.бай.

Добрый день, Беларуси. 14 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси перед началом учебного года. Как сообщает Белта, в стране сейчас проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». До 5 сентября водителям нужно включать днем ближний свет фар или дневные ходовые огни. Кроме того, инспекторы уделяют особое внимание участкам дорог возле школ, а также пешеходным переходам.

не даст печали победить вас. Это танцы, идти на танцпол и танцевать. Вот такое послание, вот такой месседж у этой новинки. Это Биби Рекса, это Дэвид Гетта, только что на Инеста. Ну а если вдруг, планируя сегодняшний вечер, вы не знаете, как его провести, но очень хочется провести его как-то по-особенному классно, обязательно приходите к нам. Мой коллега

Это Sad Girls на Unistar. Как вам новинка нашего эфира? Песня о разбитом сердце и потерянной любви. Но есть кое-что, что поможет вам выстоять, не грустить. И есть кое-что, что

0: метро «Парк Челюскинцев». Вместе посмотрим кино с легендарным саундтреком «Вход совершенно свободный», друзья. Сегодня нам покажут культовый фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. Обязательно приходите сегодня в 7 вечера во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Кстати, там можно будет вкусно поужинать и уютно расположиться на крытой веранде. Мы ждем вас. Подробности на сайте unistar.by. Ну а в эфире далее уже через пару минут кое-что классное из прошлого. J5 и Find a Way.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Это у меня была история, когда у знакомых мальчишку экипировали, отдали на хоккей, а он буквально через несколько месяцев сказал: «Не мое». Понимаешь, а у родителей все, седая голова и кредиты в банках.
3: А что кредиты в банках? Пускай на бокс идет в этой же экипировке.
2: Ну, раз.
3: Без навыков.
2: Теперь пускай в ней школу ходит.
3: Без надлежащих навыков, и он дольше продержится, чем те, кто в шортиках и в маечках.
1: Слушайте шоу

0: 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама. Собрать ребенка в школу с Карри легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.carri.com и по телефону 17-396-38-33.
0: Не нужно копить, можно сразу купить. Собирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
3: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
0: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
5: В Трицыны.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
5: В Трицыны.
0: А выгодные цены?
5: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В Трицыны.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
7: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений. Для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт. Для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку.

0: Теперь моя очередь.
1: Нет, моя.
2: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
3: Привет, это «Хитовый комментарий», программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня песня Maroon 5 «This Love», что значит «это любовь».

0: эта любовь причинила мне много боли. Она говорила «прощай» слишком часто. Ее сердце разбивается у меня на глазах, и у меня больше нет выбора, потому что я не скажу «прощай». Песня «This Love» группы Maroon 5, выпущенная в 2004-м, стала их главным прорывным хитом и навсегда закрепила за ними статус мировых звезд. Фронтмен Адам Левин сочинил хит сразу после расставания со своей девушкой, а в клипе снял уже другую красотку. Пикантные сцены вызвали много споров, но добавили просмотров. Сейчас их на самой главной видеоплатформе мира более 408 миллионов. Я скучаю по тем дням, когда Maroon 5 были хороши и правили всеми радиостанциями, написал под видео один пользователь. Больше всего в этой группе повезло Адаму. Почти во всех клипах он обнимается с красотками, в то время как гитарист обнимает только гитару,
1: пошутил другой.
0: Чем старше ты становишься, тем больше понимаешь этот шедевр,
1: подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Maroon 5 «This Love».

0: комментарий. Группа Maroon 5 и Адам Левин, кстати, человек амбидекстер, то есть тот самый, который ловко, одинаково ловко управляется и правой, и левой рукой. Да, вот такой вот он крутой. Если вы такой же или такая же, вам огромнейший привет. И привет всюду, где вы сейчас нынче, слушайте Юнистар. Ловите нас не только в радиоприемниках и автомагнитолах, слушайте Юнистар и в умных колонках Яндекса. Скажите, Алиса, включи Юнистар, и в ближайшие полчаса вместе послушаем Элли Голдинг и Калвина Харриса. И кое-что зажигательное — это Outside. Ждем также певицу и видеоблогера. Ее зовут Алис Шука. Not About Us от нее, а от Ауры Дионы. Песенка о друзьях, а нас с вами Ed Friends. Прям по курсу, через пару минут на Инста.
1: Реклама.
2: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
1: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mateo.ly.by действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Prior Bank'ом – плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank'ом» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
5: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
7: Партнер – препарат «Нанолар».
8: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
9: Аргентокия «Нанолар».
8: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: I'm paid to exist, но я не стар. Это была Кристина, она же Экстина, она же Экстин, она же Бракс Экстин. Ну, вот, вот такая красотка нынче. Ну, а как у вас дела? Как проходит день? От меня, Вадим Савина, большой привет, удачи вам во всем, и наша музыка в придачу. Ну и кого мы с вами ждем? В ближайшие полчаса Timbaland, One Republic. И тот самый легендарный хит Apologize для вас. А еще скоро Анна Асти. И раньше остальных Араш и Лена. На горизонте красивый хит Broken Angel. И дальше хит за хитом.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
3: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! Белювелирторг. Сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Добрый день, Беларусь, 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. В Беларуси повысили требования к выезду детей за границу. Теперь отправить детей на международные конкурсы и фестивали можно будет только с разрешения профильных министерств – образования, культуры, спорта и других. Об этом рассказал начальник главного управления Минобразования Виктор Довнар в эфире телеканала СТВ. Чтобы получить разрешение, нужно будет детально расписать маршрут передвижения детей за границей. Масштабные учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны стартовали в Беларуси. В Минобороны рассказали, что учения пройдут в два этапа. До 10 сентября соединения и воинские части будут отрабатывать вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия охраняемых объектов и войск от ударов средств воздушного нападения противника в Беларуси.

0: Назвали его в честь драконицы Сиракс из сериала «Дом дракона». На ней летала Рейнира Таргариен. Новый вид рогатых древесных ящериц нашли в одном из национальных парков Таиланда. Ученые рассказали, что ящерица действительно напоминает своего экранного тезку, только в уменьшенном размере. У нее желтовато-зеленый окрас и выраженный шипастый гребень вдоль шеи и спины. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 50 копеек, доллар США – 3 рубля ровно и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а далее о погоде.
1: Партнер новостей «Вега Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вега.бай.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью тоже до 10 тепла, а вот в окрестностях города плюс 6, плюс 8 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте и Гродно будет до 24 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 20, 22, и в Минске завтра днем тоже до 22 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
4: Вы слушаете «Инистар» по радио, в интернете или в умных колонках Яндекса. Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю отличного настроения и легкого продолжения дня. На часах 15:03. Самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше

0: The Sun Is Up, Where Are You? Это Мизмо. В эфире Енистар. 18 место нашего хит-парада, который блестяще составляете вы. Кстати, друзья, летом, в отпуске, на природе и даже дома и на работе за любимый хит удобнее всего голосовать в мобильном приложении Енистар. Оно всегда под рукой, как и ваш смартфон. За пару кликов заходим в приложение во вкладку ТОП-20, ставим лайки и готово. Вы потратили на это от силы минуту. Можно дальше поработать или отдохнуть под нашу музыку. Скачивайте бесплатное мобильное приложение Енистар из Google Play, App Store и App Gallery. Ну а что до музыки, через пару минут в эфире сами One Republic и Apologize.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: В Мексике двое рыбаков плыли по морю в холодильнике.
3: Когда их нашли, подумали, как хорошо сохранились.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17 396 38 33.
5: Как показать детям розовую планету, не

0: Не, под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
1: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80163-59-95-23.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Минская

0: Как вам наша музыка сегодня? Только что Måneskin и Tom Morello. Gossip 15.36. От меня, Вадим Савинов, большущий привет. Ну и, кстати, если в течение дня вас заинтересует хит из нашего эфира, знаете, где можно узнать, что играло на Юнистар? Включайте Юнистар на платформе «Белорусский радиоплеер». Например, на сайте в radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Юнистар добавляйте там в избранное. Слушайте наш прямой эфир в отличном качестве. Узнавайте, что играло на Юнистар. Ну и там же вы найдете ссылки на наши социальные сети. Ну а что до музыки нашего с вами дня, этой среды, далее в эфире Bebe Rexha и Faithless New Religion. Чуть раньше наш штатный синоптик Майя Мишель. Ветер меняет направление. Ну это я в шутку про синоптика, да, но и группа Blue, Cotton Falls. Вот этот хит слушаем здесь на Юнистар через 5 минут.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Вы знали, почему обычная кукуруза при нагревании превращается в хрустящий попкорн?
2: Кажется, что зерна просто лопаются от жары. На деле все несколько сложнее. Для попкорна нужен особый сорт кукурузы с очень твердой оболочкой. Внутри каждого такого зернышка есть капелька воды и немного крахмала. Когда мы греем кукурузу в микроволновке, вода внутри закипает и превращается в пар. Давление растет, оболочка не выдерживает и с треском лопается, выворачивая зерно наизнанку. И вот интересный факт. Попкорн взрывается с громким звуком вовсе не из-за треска самой оболочки. Ученые выяснили, что этот хлопок – мини-акустический удар. Он возникает, когда водяной пар резко вырывается наружу. Получается эффект, похожий на вылет пробки из бутылки шампанского. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Реклама.
5: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17 396 38 33.

0: Это Биби Рекса. New Religion только что ныне старт. Ну, а как вы сегодня? Как дела у лучших слушателей на свете? От меня, Вадима Савина, большой привет. Я вас поздравляю, друзья. Финал рабочего дня уже показался на горизонте. Он уже не за горами. Ну, а если вы в отпуске или на каникулах, не торопитесь жить, да. Не спешите жить. Наслаждайтесь летом вместе с нами под нашу музыку. На подходе BTS и Swim. Скоро для всех, кто на работе, кто дома, кто на даче, кто в дороге. Мари Краймбери.
1: Смотри, какими мы счастливыми можем быть.
0: И раньше остальных Джей Шон. Отличная музыка для путешествий. Да, Ride It. Послушаем скоро, а пока давайте узнаем о планах моих коллег из утреннего шоу на завтра. Что же интересного готовит зарядная станция?
2: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
3: Что делать, если в конце лета у вас есть абсолютное ощущение того, что вы нисколько не отдохнули? Три важных совета от психолога, а расскажу вам о них я, Петр Сафронов, уже завтра в утреннем шоу.
4: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, как не грустить, если за лето так и не получилось съездить в отпуск.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Шоу «Зарядная станция». Зарядная станция.
6: Реклама.
7: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
8: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
9: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
8: Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
11: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный.

0: «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск, Летних Тал, 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Собрать ребенка в школу с Карри легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.carri.com и по телефону 17-396-38-33.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый день, Беларуси, 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси перед началом учебного года. Как сообщает Белта, в стране сейчас проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». До 5 сентября водителям нужно включать днем ближний свет фар или дневные ходовые огни. Кроме того, инспекторы уделяют особое внимание участкам дорог возле школ, а также пешеходным переходам и территориям во дворах. 93% многодетных семей получили помощь к школе. В Минтруда рассказали, что выплаты перечислили более чем 104 тысячам семей на 210 тысяч школьников. Размер помощи составляет 159 рублей на каждого ребенка. Получить ее могут многодетные семьи, которые воспитывают троих и более детей. Доход семьи при этом значения не имеет. Самолет «Белавия» экстренно сел в турецком городе Анкаре вчера вечером. Все из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира. Как сообщает Белта, самолет летел из Шарм-эль-Шейха в Минск. Бортпроводники объявили по громкой связи, что требуется помощь медработников. На призыв откликнулись два врача и провели пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти жизнь пассажира не удалось. И в завершении выпуска: температура воды в Мировом океане бьет рекорды за всю историю метеонаблюдений. На минувших выходных она достигла плюс 21 градуса. Об этом сообщает Европейская климатическая служба «Коперникус». Ученые связывают аномальную теплую температуру воды с долгосрочным потеплением климата и усиливающимся Эль-Ниньо. Из-за этого под угрозой могут оказаться морские обитатели и рыбный промысел. Кроме того, теплый океан влияет и на погоду. Он способен усиливать штормы и увеличивать количество осадков. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 50 копеек, доллар США – 3 рубля ровно и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью тоже до 10 тепла, а в окрестностях города будет плюс 6, плюс 8 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте и Гродно будет до плюс 24, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20, 22 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 22 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: 16.02 в Беларуси. Через час мы и не стар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него с вами буду я, Вадим Савин. Вместе успеем послушать много музыки. И прямо по курсу на Инистар. Ride It. Это Джей Шон.

это Swim на Инистар, плыви, кей-поп короли BTS, да, приглашают классно провести вечер, поплавать, ну, если погода позволяет, да, и водичка теплая, ну, кстати, в аквапарке, как всегда, да, собственно говоря, по традиции хорошая и погода, и вода, в общем, чем не планы на вечер, правда, сходить в аквапарк, поплавать, отдохнуть хорошенечко, все-таки

0: еще одна идея. Мой коллега Петр Сафронов приглашает вас сегодня в 19.00 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Давайте вместе смотреть кино с легендарным саундтреком. Вход сегодня свободный, и нам с вами сегодня покажет культовый фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг, те самые нами с вами любимые актеры. Приходите сегодня в 7 вечера во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там, кстати, можно будет вкусно поужинать и уютно расположиться на крытой веранде. Так что запасайтесь хорошим настроением, пусть погода не подведет, и до встречи вечером, когда будем вместе смотреть хитовое кино. Ну а сегодня далее в ближайшие минуты на Юнистар Като, диджей Хосе и Джон от них «Turn the Lights Off».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: А что общего у подержанного авто и прошлогоднего рюкзака?
3: Итак, топ-3 наших фаворитов. Начнем, наверное, давайте с сообщения от Ивана.
4: Темное прошлое и дыры по кузову.
3: Александр.
5: Что с одного, что с другого, может вывалиться все, что угодно.
2: Тоже верно.
3: Ну, это хорошо. И еще Алексей у нас есть.
6: И одно, и второе, когда становится ненужным, отдают младшенькому в семье.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
7: Реклама.
8: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
9: Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника.by или по телефону 242-16-15.
10: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
11: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость и хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibia.by. Организатор ООО «Метод Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
14: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
15: Это была реклама. А дальше мировой хит.
16: Партнер препарат Хефитол.
17: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Инвер, Франция, реклама.

0: Усы кота – это чувствительные датчики. С их помощью животные улавливают даже самые незаметные колебания воздуха. Они помогают кошкам идеально ориентироваться в полной темноте, огибать препятствия и даже определять скорость и направление ветра во время охоты. И вот интересный факт. Кошачьи усы работают как природная линейка. Их длина точно совпадает с шириной тела кошки. Именно поэтому, прежде чем залезть в узкую коробку, трубу или дыру в заборе, кошка просовывает туда голову. И это надо знать. На Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
2: Реклама.
1: Фестиваль техношопинга в Пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
6: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017 377 17 19.

0: реклама, а дальше мировой хит.
1: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
2: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП» или КБК.

0: партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

16.56, наконец-то шоу «Ныне старый», наконец-то вечер среды. Рядышком с каждым из вас я, Аня Васильева, и вместе мы будем не только встречать этот вечер, но еще и слушать музыку. Будем пытаться выиграть подарки, мне они ни к

0: чему я среди вас их разыграю. Ну и, конечно, буду делиться новостями. Уже кое-что интересное нашла, так что давайте незамедлительно нажимаю на плей. Будем хитами приближать то самое время, когда мы услышимся снова. Алан Уокер. Уже вечером полная версия хита «От елки». Ну а раньше остальных Тима Масс, Брайан Молка, «First Day». Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Уже вечернего выпуска новостей. Все, перестраивайтесь. Можно, наверное, даже замедляться, что ли.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Что делать, если в конце лета у вас есть абсолютное ощущение того, что вы нисколько не отдохнули? Три важных совета от психолога, а расскажу вам о них я, Петр Сафронов, уже завтра в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, как не грустить, если за лето так и не получилось съездить.

0: Реклама.
1: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
4: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Matioli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17 227 13 08.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. Отменят ли продажу талонов у водителей, рассказали в Минск-Трансе. Там напомнили, что эту услугу планировали убрать с 1 сентября. Однако в итоге решили ее оставить. Так что с начала осени в автобусах, троллейбусах и трамваях столицы останутся доступными все привычные способы оплаты проезда. И у водителей по-прежнему можно будет покупать талончики. Учащихся колледжей в Беларуси будут отправлять на учебно-полевые сборы. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. Формат круглосуточного пребывания в воинской части ранее опробовали на десятиклассниках. Теперь эту практику решили масштабировать, сообщает агентство Минск Новости. В новом учебном году для ребят, которые учатся в колледжах, организуют 5-дневные учебно-полевые сборы, а потом их продолжительность увеличат до 10 дней. США временно остановили прием заявок на визы по всему миру. В Госдепартаменте сообщили, что причина связана с глобальным обучением сотрудников американских посольств и консульств, которое началось вчера. Как долго это продлится, пока неизвестно, сообщает РИА Новости. Пауза проходит на фоне ужесточения иммиграционной политики. Американские власти аннулируют визы и грин-карты. Они объясняют эти меры необходимостью усилить внутреннюю безопасность страны. И в завершении выпуска. Котенок породы мейн-кун из Америки попал в книгу рекордов Гиннесса. И все из-за того, что у него самое большое количество пальцев на лапах. 29 штук, сообщает РИА Новости. На одной лапе у котенка 8 пальцев, а на остальных по 7. Это генетическая особенность, при которой у кошек появляются дополнительные фаланги, часто встречается у мейн-кунов. Предыдущий рекорд принадлежал канадскому коту, у которого было 28 пальцев. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 50 копеек, доллар США 3 рубля ровно и 100 российских рублей 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью тоже до 10 тепла. А вот в окрестностях города будет плюс 6, плюс 8. Дождей не обещают. Завтра днем осадков тоже не будет. В Бресте и Гродно до плюс 24 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 20, 22, и в Минске завтра днем тоже до 22 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Удачник». Спилили! Скосили!

0: Хорошая новость для любителей марки Porsche. И вот Porsche 718 все-таки будет. Готовится как электрическая версия, так и с ДВС. Производство бензинового Porsche 718 поколения завершилось в прошлом году. Предполагалось, что к нему на смену придет одноименный, полностью электрический спорткар. В 2025-м инсайдеры сообщили, что Porsche не успевают закончить разработку новенькой машины в положенный срок. Ну, там были технические сложности из-за проблем с поставками. У всех они, собственно, были. Поэтому выход модели на рынок отодвинули ориентировочно на 2027 год. За два года про обещания Porsche, вот кажется, все забыли, но, к счастью, не в самой компании. В последние месяцы в СМИ стали особенно часто мелькать снимки закамуфлируемых прототипов нового Porsche 718, из чего стало ясно, что его разработка не остановлена, а, собственно, близится к завершению. Окончательно сомнения по этому поводу развеял и сам гендиректор. Он подтвердил, что Porsche 718 в виде электромобиля, та-дам, точно пойдет в производство. Правда, не уточнил, когда именно. Вот у них у всех проблемы со сроками, серьезно.
1: Рубрику представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
2: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.
1: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу – препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 17.15, наконец-то шоу на Енистар, игра «Ценный кадр». Сыграем с вами уже буквально через парочку минут. И сегодня предлагаю дозвониться тем, кто любит биографические драмы и готов вновь и вновь возвращаться в старые добрые, ну или не очень добрые, но 60-е. В общем, открываем зеленую книгу и найдем для вас там ценный кадр. Я уверена, вы этот фильм смотрели. Я смотрела его много-много раз, и первый раз это был в кинотеатре. Я вышла такой вдохновленной, воодушевленной. Ну, потому что в какой-то степени там фильм про дружбу, про преодоление себя в том числе. А какой кадр будем вспоминать? Пока не расскажу. Пока дозванивайтесь. 242-9950, код Минска 8017. Что же будет победителю? Подарок. Воодушевляющий от центра молодости Yellow Birds отдам релакс-программу Detox похудение спа. Итак, еще раз. 242-9950, код Минска 8017. Ну и о пробках в столице обновила сервис Яндекс.Карты. Пробки на 5 баллов из 10. Самая крупная в эти минуты на МКАДе от Раубичской до Долгиновского тракта. Ехать будем 16 минут. 10 на Смоленскую отведем. От Захарова до Ленина. И ну, собственно, вот и все крупные пробки. Ну, как говорится, дальше больше, так что готовьтесь морально.
2: Наконец-то шоу. Реклама.
3: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
4: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
3: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины? Да.

0: Катайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Остался всего один рекламный ролик.
0: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокия «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: 17.24, это наконец-то шоу на Юнистар и игра «Ценный кадр». Сегодня с Борисом будем вспоминать фильм «Зеленая книга». Добрых вечерочков вам.
1: Добрый вечер.
0: Фух, это секунда молчания, и у меня просто стресс. Неужели я вас потеряла? Борис, такой интересный собеседник, преподаватель юриспруденции, да?
1: Все верно.
0: А вы часто своим студентам тесты там всяческие разные даете?
1: Ну, есть разные формы контроля знаний, и такое бывает.
0: И тесты тоже бывают. Но сегодня вам предстоит тест, потому что вам нужно будет выбрать три варианта ответа. Как это оказаться на месте фактически студента, а? Волнительненько?
1: Это хороший опыт, нужно понимать, как это с другой стороны.
0: Так, хорошо, вот вы сейчас такой серьезный стали за эфиром, вроде как такой добрый, даже улыбка проскакивала. У меня прям захотелось спросить, а вы злой преподаватель или добрый?
1: Индивидуальный подход к каждому.
0: А есть любимчики, да, получается, если индивидуальный подход?
1: Такие тоже есть всегда, тут никуда от этого не деться.
0: Я поняла. Хорошо, Борис, мы с вами не так давно знакомы, чтобы вы были моим любимчиком, так что подыгрывать я вам, может быть, сегодня и не буду, но как пойдет. Давайте сегодня вспомним американскую биографическую драму 2018 года. Как уже и говорила, это «Зеленая книга». И, кстати, история совершенно реальная. Это было путешествие по югу США знаменитого джазового пианиста Дона Ширли и обычного водителя Тони.

0: второй раз не туда.
1: Значит,
0: вот честно, готова была отдать вам подарок, если бы вот прям со второго варианта. Ну, это шляпа. Это была шляпа. Пу-пу-пу-пум. Ну, мне жаль. А знаете, почему шляпу и почему головой за нее отвечаешь? Потому что ему ее мама подарила. Борис, сегодня будете пересматривать «Зеленую книгу».
1: Обязательно.
0: Мне очень-очень жаль. Жду вас в следующий раз на матч-реванш. Что-нибудь полегче вам найдем. Договорились?
1: Договорились.
0: Ну все, приятного вам вечера. И услышимся на матч-реванше. А что же делать мне в такой ситуации? Ничего себе, ничего. Что делать? Что делать? Нужно идти в Telegram Unistar и искать ответы там. Ну вот, Александр ответил шляпу вроде бы. Был первым. 84-83, последние цифры номера. Александр, подарок ваш сегодня. Вот так вот, впервые за историю, не короткую, точнее, не длинную нашей игры «Ценный кадр», нашли победителя в Телеграме. Победитель получает воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds, релакс-программы «Детокс похудения СПА», в которой входят ленивая кардио на Вукулайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Ну и вот, мой вам совет. Внимательно слушайте, о каких фильмах будем говорить сегодня. И если это ваш любимый, то тогда наверняка звоните.
2: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39. Вы слушаете
5: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу – препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: Получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
3: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Лайк» 44 567 33.
4: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
4: Молочные продукты давно занимают в нашем рационе особое место. Они сочетают в себе доступный белок, кальций и целый набор витаминов. Сейчас вокруг молока и его производных ведутся активные дискуссии. От пользы для костей до риска непереносимости. Поэтому сегодня разбираемся, какую пользу несут нам молочные продукты. Молочные продукты – один из основных источников кальция в рационе, а также белка, фосфора, калия и ряда витаминов А, Д, В2, В12 и других. Исследования показывают, что адекватное потребление кальция и витамина D связано с формированием и поддержанием прочных костей и зубов, а также со снижением риска остеопороза и переломов в зрелом и пожилом возрасте. В некоторых рекомендациях для подростков и взрослых старше 9 лет предлагается ориентироваться на 3 порции молочных продуктов в день с упором на варианты с пониженной долей сахара. Наша иммунная система тоже выигрывает от достаточного поступления белка, витаминов А, Д, В12 и цинка, которые в значимых количествах содержатся в молоке и йогурте. Прямое укрепление иммунитета одним продуктом, конечно, миф, но в составе разнообразного рациона молочные продукты косвенно поддерживают нормальную работу защитных механизмов организма. Включая молочные продукты в рацион, важно ориентироваться на свою собственную переносимость, возраст, уровень активности и общую структуру питания. Для большинства здоровых людей 2-3 порции молочных продуктов в день, стакан молока, стакан йогурта, небольшой кусочек сыра считаются разумным ориентиром при условии, что остальной рацион достаточно разнообразен и богат овощами, фруктами, цельными злаками и источниками растительного белка. И да, молочные продукты – не волшебная пилюля, но и не враг здорового питания. Они дают организму ценный набор нутриентов, помогают поддерживать здоровье костей и зубов и могут способствовать разнообразию микробиоты. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
2: Больше жизни.

0: часов и 42 минутки. Это наконец-то шоу «Ныне не старые». Новость вдогонку летит прямо сейчас. Здоровый сон отлично влияет на потерю веса. Ну, как будто бы тут того лета осталось, да? Разве что к осени худеть, если какое-то мероприятие у вас намечается. Так что делайте? Высыпаться. Нет, ну это, конечно, не значит, что выспавшись, вы можете безнаказанно наедаться на ночь в надежде, что, поспав 8,5 часов, будете не только бодрым, но еще и потеряете в массе. Эти самые заветные 8,5 часов совместно с диетой действительно позволяют избавиться от лишних кило гораздо быстрее. К таким выводам ученые пришли, они даже исследования проводили. Кроме того, выяснилось, что люди, которые мало спят, теряют не жир, а мышечную массу. Ну а те, кто спали по 8 часов и больше, даже просыпались менее голодными. Так что если вы сейчас вдруг подумываете о том, чтобы сесть на диету, ну, наладьте здоровый сон. Он никому еще не мешал.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 17 часов и 46 минут. Наконец-то шоу на Юнистаре, рубрика «Драйв-чат». Сегодня будем болтать в драйв-чате о том, какую суперспособность вы бы хотели себе заполучить. И почему она нужна именно вам. Где бы использовали вообще все-все-все, распишите. 610-9950, код 29, это Telegram Юнистар. И снова немножечко фантазируем о суперспособностях, которые вы бы хотели заиметь. А вы пока фантазируете, я рассказываю о пробках в столице, обновляю сервис Яндекс.Карты. Ну вот, успели на улице Козлова столпиться на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича аж на полчаса. 17 минут на улице Сурганова проведете на Орловской от Якуба Колоса до Сморговского тракта. 13 минут к Новонеево, Долгобродской от Долгобродской до проспекта Рокоссовского. 13 минут на Партизанский проспект отведите от Железнодорожного моста до Ангарской улицы. 17 минут на Смоленск от Захарова до Ленина. Пробки внушительные, так что есть время подумать на тему. Если бы была у меня суперспособность, то какой бы она была? И где бы я ее применял? Вот об этом расскажите.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
4: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
5: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
7: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
6: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
8: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
9: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.

0: мечты сложи.
1: Кредит и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
4: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
3: Почему ты раньше молчала?
5: Все для школы и творчества в 3 цены.
2: Это была

17:55. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат», в которой мы с вами немножечко фантазируем сегодня о том, какую суперспособность мы бы хотели иметь. И почему? Оля пишет, я хочу спать по 3 часа и высыпаться. Это столько свободного времени у меня бы появилось. Вот, пожалуйста, добро пожаловать в клуб тех самых людей, которым не хватает 24 часов в сутках. И еще о суперспособности напишет, платежеспособность не помешала бы. О, да, слушайте, а есть такой супергерой, не придумали еще, да, у которого там в руке карточка, и он так хоп-хоп-хоп, а на карточке безлимитный счет.

0: Мне кажется, любая девушка оценила бы это, когда решила бы прогуляться по магазинам, потому что случается такой момент, когда, а все, лимит-то денежек все исчерпан, тратить больше нельзя. А тут, когда есть такая суперспособность, оказывается, что можно.
1: Рубрику представляє сетка гандлёвых крамаў «Мартін».
2: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартін». Задняя чвертка куриная, охолодженная, 6.

0: поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов. Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП.

0: 17.59, наконец-то шоу на Енистар. Мы продолжаем хитами. И с хитами двигаться дальше. Шакира. Хит-дай-дай, который вы очень часто могли слышать на чемпионате мира по футболу. Вот, собственно, у меня с ним эта песня ассоциируется. Градусы всегда помнят о главном. А братья Бенасис поют свой самый главный хит, пожалуй. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Для детей старше 16.

0: Зарядная станция. Утром в будни. И заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Что делать, если в конце лета у вас есть абсолютное ощущение того, что вы нисколько не отдохнули? Три важных совета от психолога. А расскажу вам о них я, Петр Сафронов, уже завтра в утреннем шоу.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, как не грустить, если за лето так и не получилось съездить в отпуск.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
5: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
6: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
7: Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
10: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
11: Все, ты знаешь, что делать.
10: Подробнее на халва.бай и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк.
12: Это была реклама.
0: Вы слушаете «Юнистар».
6: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
13: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

5 сентября водителям нужно включать днем ближний свет фар или дневные ходовые огни. Кроме того, инспекторы уделяют особое внимание участкам дорог возле школ, а также пешеходным переходам и территориям во дворах. Тарифы за проезд по платным дорогам повышаются в Беларуси с 1 сентября. Об этом рассказали в Минтрансе. Если сейчас проезд автомобиля с допустимой общей массой больше 3,5 тонн и с двумя осями стоит 11 центов за километр, то с начала осени будет 12 центов. Это не единственное изменение. Транзит фур через Минск теперь будет оплачиваться с повышающим коэффициентом. Больше 380 туристов пропали в Непале после мощного наводнения. Оно обрушилось на север страны сегодня утром. По предварительным данным, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. Затоплены деревни, повреждены дороги, мосты, здания и энергообъекты. МИД нашей страны

0: акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей Вига Лизинг Авто.
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью тоже до 10 тепла. А вот в окрестностях города обещают плюс 6, плюс 8. И без дождей. Завтра днем осадков не будет. В Бресте и Гродно обещают до плюс 24, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 20, 22, и в Минске завтра днем тоже до 22 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: партнер-шоу препарат Пробактовор.
1: Шоу. 18:16, наконец-то шоу на Юнистар, и наконец-то игра «Прозевать невозможно». Ну что, сегодня поборемся за классный презент. Два пригласительных отдам счастливчику на автофестиваль «Винтаж Дэй». Что делать надо, спросите вы, а я отвечу, нужно внимательно послушать хит. В какой-то момент Мари Краймбрери сильно зевнет. И пропустит очень важное слово. Вам повезло, потому что этот хит периодически появляется в эфире Юнистар, так что текст вы знаете. Нужно лишь только дождаться. Когда же? Когда же она зевнет? Терпение, господа. Ну а ваш правильный ответ в телеграм Юнистар 610-9950, код 29. Поехали!

0: Ну что, мы с вами только что услышали то самое пропущенное слово. Тут Зинаида меня подгоняла. Давайте уже пишет. Но все равно не успела первой. Ай-яй-яй. Вот беда, печаль. Ну, ладно, ничего страшного. Значит, кто-то опередил ее. А кто это был, расскажу чуточку позже. Сейчас давайте обновлю сервис Яндекс.Карты. Что вижу? 7 баллов из 10. Пробки серьезные. 18 минут на Куйбышево. От Веры Харужи до Янки Купалы. 12 на Партизанский проспект. Отведите от Долгобродской до Радиальной. 20 минут на Козлова. От Платонова до проспекта Независимости. 16 минут. Смоленская улица от Захарова до Ленина. 10 на МКАДе от Логойского тракта до Раубической улицы. И 10 на Якуба Колоса. Красная от Дорошевича до проспекта Машерова. 19 минуток на Киселева. От Красной до Максима Богдановича. 10 на Платонова, Чапаева. От Козлова до Первомайской. Аня Васильева тут. Еду с вами. И очень скоро подведем итоги игры. Прозевать невозможно. Можно?
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо. Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
5: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят.
6: Возмездие.
4: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
7: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
8: Собрать ребенка в школу с Кали легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар.

0: подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика».
3: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
1: Стомика.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
0: 7734. Улыбайтесь, люди.

Шоу. 18.26, наконец-то шоу на Юнистар. И да, я вижу все ваши сообщения, которые прилетают в рамках игр, только вижу их в предпросмотре. Так что если вы пишете нам в 15-й раз и думаете, что сообщение не долетело, все, все вижу. Но читаю только сообщение победителя. Скоро узнаем, кому повезло. Но сперва давайте вспомним, как звучало задание. Это Мари Краймбрери. Ой, как повезло! Нам с вами тоже. Эта песня есть в эфире Юнистар, но только Слава написал. И танцевать своим теле назло, в своем теле, ветрам.

0: Это одна из крупнейших в СНГ выставок ретро-автомобилей и мотоциклов. На одной площадке соберется более 400 экспонатов от дореволюционной классики до изысканных авто современности. В программе интерактивные зоны для всей семьи, конкурсы, уютные зоны для отдыха и отличный фудкорт. Организатор ООО «Зион Глобал» плюс 37529-675-24-16. Мы поздравляем Свету и едем дальше. Слушайте Артема с «I like the way you kiss me».
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет интерактивная выставка ретро-автомобилей «Винтаж Дэй».
2: «Юнистар» – хит за хитом.

0: Ось так мова.
1: Реклама. 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод». Ветра. Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Это была реклама.
1: Для детей старше 16 лет. «Вось так мова» на Юністар. Партнер программы – сетка гандлёвых крамаў «Мартін». С 25 жніўня по 7 верасня – супер!

0: 69-33.
1: Привет, меня зовут Кайля, я приехал в Беларусь из Венесуэлы. Приехала и осталась, и мне очень здесь много нравится, в том числе белорусский язык. Давайте учить его вместе. Я журналист, и хоть обычно пишу в ноутбуке, для меня также важен и карандаш. По-белорусски это «алова», очень похоже на «love», «любовь». И можно ли меня представить без блокнота? Нет, конечно. По-белорусски это называется «нататник». И пишем мы в него в нотатки, то есть заметки. Хотя подозреваю, что многие просто любят в блокноты порисовать, то есть помалявать. Малюнки, так красивые рисунки не называет никто.
0: Вось так мова. Вось так мова.

0: 18:39. Это, наконец-то, шоу на Енистар и рубрика «Вдогонку». Сейчас поговорим про теломеры. Это концевые участки хромосом, которые выглядят как крышечки на их хвостах. И почему же я завела разговор именно о них? Теломеры защищают генетическую информацию, и с каждым циклом деления клетка она же укорачивается. И вот если теломеры вдруг исчезают, то исчезает с ними и наша молодость. Как быть, что делать? Ну, конечно же, ученые снова радуют нас хорошими новостями. Физическая активность может увеличивать их длину, а значит и замедлить старение. Что делаем? Добавляем в свою жизнь любые кардиотренировки, и будет вам счастье. Ой, точнее, молодость. Ну а за кардиотренировку вполне себе сойдут танцы под Teddy Swims, Mr. Know It All. Прямо сейчас можно немножечко подвигаться, ну и помолодеть заодно.
1: Наконец-то шоу Радио Юнистар. Хит за хитом.

0: 18.43, наконец-то шоу «Лини Стар». Мы продолжаем общаться в рубрике «Драйв-чат». И сегодня немножечко пофантазировать я вам предлагаю о том, какую бы суперспособность вы хотели бы себе заиметь. Что бы это было? Вот мы с Олей порассуждали, что неплохо было бы быть супергероем. Суперспособностью, платежеспособностью в любой непонятной ситуации. А какие у вас желания? 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Все сюда, пока вы думаете. Я понимаю, сложно так сразу взять и к одному знаменателю привести все свои желания. Ну, попробуйте. Я расскажу о пробках в столице. Не мига. Максим Богданович от Комсомольской до проспекта Машерова. Едем тут 12 минут. Почти 15 идет на Партизанский проспект от Долгобродской до Радиальной. 11 минуток проведете на Первомайской, на Змитрака Бедуля от Красноармейской до Козлова. 13 минут на проспекте Независимости от Дорошевича до Козлова. 15 на Козлова от Платонова до проспекта Независимости. 10 на Смоленской от Захарова до Ленина. Примерно столько же на Максима Богдановича от Коммунистической до улицы Ленина. Аня Васильевна, еду вместе с вами, ну и периодически в пробках стою тоже вместе веселее с Royal Jiggles, в том числе California Dreamin'. Ловим через минутку.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Да, на Машерова 15/1. Медиавыставка Небаряка – это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
1: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
2: Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат «Хефитол».
6: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайолис Индлер.

0: Наконец-то шоу.
1: 18:52. Наконец-то шоу на Енистар. И пошла фантазия в разгул в драйв-часть, потому что сегодня я спрашиваю у вас, какую суперспособность хотели бы вы возыметь? Наталья пишет: я бы хотела иметь суперспособность становиться невидимой. Представляете, какие перспективы открываются? Да, представляю. Но также представляю, что можно было увидеть и много того, чего можно было бы и не видеть. Так что тут у этой медали две стороны. Управлять желаниями других.

0: совсем законно. Ну, а можно сделать фирму суперэкспресс-доставок. Будет суперприбыльно и полезно для общества. Вот, полезные идеи пошли. Продолжаем в том же духе. Говорим о суперспособностях. Если бы вы их выбирали, то на какой бы остановились? 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. О! От Николая. Способность зарабатывать большие деньги. Поделитесь со мной потом, хорошо?
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за

0: 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
4: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! Белювелирторг. Сияние, которое...

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Можно ли не идти в школу 1 сентября, рассказали в Минобразовании. Обычно в этот день в школах проводят несколько уроков, а также торжественные линейки, встречи с учителями, а иногда и другие занятия. Единой схемы на всю страну по этому поводу нет. Некоторые не посещают школу в этот день, но это неправильно. 1 сентября входит в учебную четверть, а значит, в школе надо быть, сообщает агентство «Минск-Новости». Отменят ли продажу талонов у водителей, рассказали в Минск-Трансе. Там напомнили, что эту услугу планировали убрать с 1 сентября. Однако в итоге решили ее оставить. Так что с начала осени в автобусах, троллейбусах и трамваях столицы останутся доступными все привычные способы оплаты проезда. И у водителей по-прежнему можно будет покупать талончики. В Беларуси повысили требования к выезду детей за границу. Теперь отправить ребенка на международные конкурсы и фестивали можно будет только с разрешения профильных министерств – образования, культуры, спорта и других. Об этом рассказал начальник главного управления Минобразования Виктор Довнар в эфире телеканала СТВ. Чтобы получить разрешение, нужно будет детально расписать маршрут передвижения детей за границей. И в завершении выпуска. Два эффектных астрономических события ждут белорусов на этой неделе. В ночь с четверга на пятницу произойдет августовское полнолуние, которое еще называют осетровой луной. Спутник Земли окрасит

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Наконец-то шоу. 19.08, наконец-то шоу на Енистаре, новости из мира авто. Рассказываю, как снизить расход топлива для вашего автомобиля. Советуют тут специалисты всякое. Ну, во-первых, контролируйте давление в шинах. Не очевидно, да, но исследования показывают, что в среднем у машин на дороге давление в шинах на 30% ниже положенного, а это увеличивает расход топлива примерно на 7%. Во-вторых, меняйте старые свечи зажигания, не дожидаясь их полного выхода из строя. Ведь их работа уже неэффективна. Ну и в-третьих, проверяйте и своевременно меняйте воздушные фильтры. Не используйте спортивный стиль вождения. Ну, во-первых, это может быть опасно. Во-вторых, старайтесь не разгоняться максимально быстро между светофорами. Так вы быстрее точно не будете, а расход на процентов 20 так увеличите. Так что включаем голову, калькулятор, прежде чем сесть за руль. Поверьте, это вам пригодится.
2: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: 19.12, наконец-то шоу на Инистар. Мы продолжаем двигаться к цели. Ну, кто-то уже до цели добрался. Может быть, это ужин. Может быть, это просто порог дома. Перешагнули и выдохнули. Все, сложная среда позади. Осталось лишь только отдохнуть, ну и послушать деловой гороскоп на завтра. Все будет обо всем по порядку. Сразу же после хита от Натана Чейма «Listen to your heart» представлю вам звездные предсказания. Ну, а пока послушаем еще и Эда Ширана. Hit Shape of You вышел достаточно давно, но все равно заставляет внутри меня взрываться какие-то радостные фейерверки, когда я его слышу. Надеюсь, что у вас также. Танцуем вместе, потому что, как мы уже успели выяснить, небольшое кардио равно танцы дарит нам молодость.
1: Наконец-то шоу.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
7: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

19:22. Наконец-то шоу «Нынешний старт» продолжается деловым гороскопом на завтра. Обещала, будет овны. Вам завтра нужно поторопиться, потому что все будет зависеть от скорости вашей реакции и вашего умения балансировать на краю пропасти. Удержитесь! Устойте, и весь мир будет у ваших ног, не говоря уже о трудовых победах. Если нет, что ж, падать иногда тоже очень приятно. Ну, по крайней мере, пока Париж. Тельцы. Завтра авралов на работе ничто не предвещает, поэтому вы вполне можете позволить себе заняться вашими собственными делами, в ваших собственных же целях. Но делайте это осторожно, потому что если кто-то заметит, что вы трудитесь не в поте лица, моментально работу вам найдет. Близнецы. Завтра вам предстоит поупражняться в стойкости. Вот вряд ли когда-либо еще вам так хотелось все бросить. Вот завтра именно будет тот момент. В общем, нельзя этого делать категорически, говорят звезды. Ваша карьера. Вот что стоит на кону. Раки. Завтра вам будет непросто уговорить себя на то, чтобы посвятить работе чуточку больше времени, нежели обычно. Впрочем, если вам все же удастся, то результат превзойдет все ваши ожидания, даже самые смелые. Постарайтесь поверить собственным аргументам и уговорить себя любимого. Львы. Вы будете суровы к подчиненным. Вряд ли вам будет интересно, из-за чего они с работой не справляются и чем вызвана такая вялость их движений и мыслей. Раз сами виноваты, пусть и дорабатывают в свой выходной. Опасный вы человек, девы. Завтра велика вероятность повышения в работе. Это будет необыкновенно приятно и довольно-таки денежно. Ну, еще бы. Но не спешите радоваться, потому что сложно тоже будет. Но вы совсем справитесь. Весы. Завтрашний день станет для вас серьезным испытанием на прочность и трудоспособность. Вряд ли вам часто выпадает столько сложностей в единицу времени, причем по всем фронтам, особенно по трудовым. Но если вы проявите должное мужество и профессионализм, то у вас все-все-все получится. Скорпионы. Есть опасность интерпретировать чьи-то слова так, как вы считаете нужным и правильным, а отнюдь не так, как хотел преподнести это другой человечек говорящий. Лучше переспросите, иначе могут возникнуть проблемы в дальнейшем сотрудничестве. Стрельцы, ваша обычная общительность завтра будет бить все рекорды. Вы станете настоящим оратором, который способен заставить всех поверить в свои речи. В деловой сфере вам завтра не будет равных, и вы, в конце концов, сможете договориться с кем угодно, о чем угодно. Пользуйтесь. Козероги, вам будет довольно сложно запоминать все детали, которые касаются проекта, вот того самого, который у вас сейчас на носу. Даже если память у вас отменная, и вы никогда не пользовались блокнотами, завтра надо, потому что можете упустить какую-то очень важную деталь. Водолеи. Завтра в рабочей обстановке может возникнуть некая нетривиальная ситуация, которая вас может смутить и даже выбить из колеи на некоторое время. Но не стоит чересчур зацикливаться на случившемся. Зажмурьте глазки, досчитайте до 10 и смело идите в бой. Рыбы мои, вам придется немало потрудиться, чтобы достичь того уровня, на который вы ориентируетесь. Возможно, нужно поработать усерднее, проработать сразу несколько вариантов, и так шансы на успех увеличатся. Также завтра звезды обещают, что отношения с начальством улучшатся, чему вы будете несказанно

0: 19:32. Наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем слушать лучших из лучших. Бибер Экс готовится ворваться в ваши динамики с хитом Sad Girls. Ну, я надеюсь, что девушки, которые слушают нас, далеко не sad, а happy, я бы сказала. Ну, нельзя грустить под такую музыку. Parade of Planets с нами тоже. И Maroon 5, One More Night. Ну, это мои любимчики. Сразу же после программы «Надо знать» от Димы Николайзена будем слушать этот хит.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
5: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Обратный отсчет!
8: Еще трогательнее.
9: Мы летим на Луну!
10: И найдем моего папу!
8: Еще пушистее.
11: Никогда не видел столько лунтиков.
8: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
6: Это была реклама.
12: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
13: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
12: Надо знать.
14: Вы знали, почему обычная кукуруза при нагревании превращается в хрустящий попкорн?
13: Кажется, что зерна просто лопаются от жары. На деле все несколько сложнее. Для попкорна нужен особый сорт кукурузы с очень твердой оболочкой. Внутри каждого такого зернышка есть капелька воды и немного крахмала. Когда мы греем кукурузу в микроволновке, вода внутри закипает и превращается в пар. Давление растет, оболочка не выдерживает и с треском лопается, выворачивая зерно наизнанку. И вот интересный факт. Попкорн взрывается с громким звуком вовсе не из-за треска самой оболочки. Ученые выяснили, что этот хлопок – мини-акустический удар. Он возникает, когда водяной пар резко вырывается наружу. Получается эффект, похожий на вылет пробки из бутылки.

0: и шампанского. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

19 часов и 42 минутки. Наконец-то шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв-чат». Теперь новость для вас, мужчины. Вдогонку летит информация о том, что те мужчины, которые целуют на прощание своих жен перед уходом на работу, живут в среднем на 4 года дольше, чем те, кто этого не делает. А еще ученые заявляют, да-да, это я не сама придумала, что целовать любимого на протяжении 6 секунд куда полезнее, чем просто чмокнуть в щечку. Потому что 6 секунд поцелуя или 20 секунд объятий якобы вызывают выброс окситоцина, который дарит ощущение психологического комфорта, чувство безопасности и близости с партнером. Ну что, вы сегодня еще не обнимались? Не целовались? Тогда давайте сделаем это под хит за хитом.

0: 19:46. Наконец-то шоу «Ныне не старый». Будем закругляться с рубрикой «Драйв-чат», в которой вы сегодня фантазировали. Итак, говорили о том, если бы была возможность выбирать суперспособности, какое бы вы выбрали? За финалем сообщениями от Ирен: всегда хотела суперспособность понимать и говорить на всех языках. Они мне не даются. Таня хочет успевать все и везде, особенно текучка ее волнует, вот все, что связано с уборкой. Да, согласна, такой суперспособностью я бы хотела обладать. Павел: не прочь бы излечивать других и себя. Но душевные раны залечить мы с вами можем. Помочь добрым словом, поддержать, утешить. Ну а что, своего рода суперспособность. Так что пользуйтесь на всю мощь, Паш. А я буду пользоваться своей суперспособностью. Как и говорила, у меня есть классная возможность нажимать на плей и давать слушать вам хит за хитом. Платон Джилай тут и Дэнни, и Фонли Ю.
1: Реклама. АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенничество.

0: завершить разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
1: Это была реклама.

19 часов и 55 минут. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старый». Это мы с вами будем прощаться до завтра. А завтра уже четверг, который будет неумолимо приближать пятницу. Ну и все сопутствующее ей прелести. Аня Васильева прекрасно провела время в вашей компании. Спасибо за это. Повторим завтра, назначая свидание. Как всегда, чуточку раньше, чем в 17.00. Услышимся. А пока рядышком с вами Imagine Dragons, Софи Элис Бекстер и Медуза. Немножечко

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Что делать, если в конце лета у вас есть абсолютное ощущение того, что вы нисколько не отдохнули? Три важных совета от психолога. А расскажу вам о них я, Петр Сафронов, уже завтра в утреннем шоу.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, как не грустить, если за лето так и не получилось съездить в отпуск.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Можно ли не идти в школу 1 сентября, рассказали в Минобразовании. Обычно в этот день в школах проводят несколько уроков, а также торжественные линейки, встречи с учителями, а иногда и другие занятия. Единой схемы на всю страну по этому поводу нет. Некоторые не посещают школу в этот день, но это неправильно. 1 сентября входит в учебную четверть, а значит, в школе надо быть, сообщает агентство «Минск Новости». Отменят ли продажу талонов у водителей, рассказали в Минск-Трансе. Там напомнили, что эту услугу планировали убрать с 1 сентября. Однако в итоге решили ее оставить. Так что с начала осени в автобусах, троллейбусах и трамваях столицы останутся доступными все привычные способы оплаты проезда. И у водителей по-прежнему можно будет покупать талончики. В Беларуси повысили требования к

0: выезду детей за границу. Теперь отправить ребенка на международные конкурсы и фестивали можно будет только с разрешения профильных министерств – образования, культуры, спорта и других. Об этом рассказал начальник главного управления Минобразования Виктор Довнар в эфире телеканала СТВ. Чтобы получить разрешение, нужно будет детально расписать маршрут передвижения детей за границей. И в завершении выпуска. Два эффектных астрономических события ждут белорусов на этой неделе. В ночь с четверга на пятницу произойдет августовское полнолуние, которое еще называют осетровой луной. Спутник Земли окрасится в красные оттенки и совпадет с частичным лунным затмением. В Минске оно начнется приблизительно в половине шестого утра. Луна в это время будет находиться низко над западным горизонтом. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 50 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Белоруссии осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью тоже до 10 тепла. А вот в окрестностях города будет плюс 6, плюс 8. Дождей не обещают. Завтра днем осадков тоже не будет. В Бресте и Гродно будет до 24 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 20, 22, и в Минске завтра днем тоже до 22 тепла и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью тоже до 10 тепла. А вот в окрестностях города будет плюс 6, плюс 8. Дождей не обещают. Завтра днем осадков тоже не будет. В Бресте и Гродно будет до 24 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 20, 22, и в Минске завтра днем тоже до 22 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути, гуся. С Максфлайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: С MaxLineBuy.
0: А дальше хит за хитом.

0: всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы.

0: Коммерческая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Белоруссии осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью тоже до 10 тепла. А вот в окрестностях города будет плюс 6, плюс 8. Дождей не обещают. Завтра днем осадков тоже не будет. В Бресте и Гродно будет до 24 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 20, 22, и в Минске завтра днем тоже до 22 тепла и без дождей.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

Сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 24, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла. И в Минске днем тоже до 22 тепла и без дождей.

0: Хит за хитом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не было.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции. Финансовый комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Минская милиция напоминает. Сотрудники госорганов никогда не требуют оформлять кредиты, переводить деньги, передавать наличные или оставлять их в тайниках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецоперациях или оказывать содействие правоохранительным органам подобным образом. Если вам позвонили от имени якобы госструктур с такими просьбами, будьте осторожны, это мошенники. В случае подозрительных звонков немедленно сообщите об этом по телефону 102. Берегите себя и своих близких.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 24, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до 22 тепла и без дождей.